0: В эфире радио «Овози Тоджик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Тоджик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Тоджик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Тоджик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Тоджик».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Русский блок «Радио Овози Тоджик» приветствует.

Вас. Сегодня для вас в эфире работают я, Фреду Мукими и Мутабар Насырова, а также наш звукорежиссер Адулат Азизова. Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. Таджикистан и Китай нацелены на реализацию новых инвестиционных проектов. Таджикистан призывает международные финансовые институты сосредоточить усилия на ключевых направлениях развития региона. В Бухтаре проходит международный форум, направленный на популяризацию наследия древнего Хуталя. А теперь к основным новостям. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику в Пекине встретился с премьером Государственного совета этой дружественной страны господином Ли Сяном. Уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул, что Китай остается для нас дружественной страной, добрым соседом и надежным стратегическим партнером. Как отмечалось в 2025 году, объем товарооборота между двумя странами увеличился почти на 46% по сравнению с 2024 годом, а китайские инвестиции в экономику Таджикистана в период с 2007 по 2024 годов достигли почти 6 миллиардов долларов США, большая часть которых – прямые инвестиции. Эффективная работа более 700 компаний с китайским капиталом была названа очевидным примером высокого уровня доверия между деловыми кругами двух стран. Отмечалось, что китайские инвестиции в различные сектора промышленности, включая горнодобывающую промышленность и сельского хозяйства, имеют тенденцию роста. Было подчеркнуто, что Таджикистан также заинтересован в привлечении китайского капитала для реализации проектов и программ в сферах цифровизации, внедрения искусственного интеллекта, современных технологий, развития зеленой экономики, энергетики и промышленности. Состоялся плодотворный обмен мнениями о продолжении реализации крупных проектов в реальных секторах национальной экономики Таджикистана, таких как энергетика, дорожное строительство, сельское хозяйство, а также путях увеличения экспорта таджикской аграрной и агропромышленной продукции на китайский рынок, создание инновационного научно-технического агропарка двух стран в Таджикистане и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. В Пекине президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Джао Лэйцзи. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал парламентскую дипломатию одним из эффективных средств укрепления и расширения политического, торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества. Подчеркнув, мы выступаем за плодотворное продолжение межпарламентских отношений в соответствии с общими интересами двух стран. Развитие и расширение межпарламентских отношений также было оценено как прочная основа для всестороннего стратегического партнерства между Таджикистаном и Китаем в новую эпоху. Уважаемый Эмомали Рахмон приветствовал создание и начало работы Межпарламентской комиссии Таджикистан-Китай, первое заседание которой состоялось в Пекине в ноябре прошлого года. Далее были обсуждены вопросы обмена опытом в сфере парламентской деятельности, в том числе по совершенствованию законодательства и его адаптации к современным требованиям, поддержке инноваций, внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта, переходу к зеленой энергетике и промышленности, а также вопросы развития связей в культурно-гуманитарной области и других направлениях, представляющих взаимный интерес. 11 мая в рамках государственного визита президента Республики Таджикистан в Китайскую Народную Республику по инициативе Агентства инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан в городе Пекин состоялся IT-форум под названием «Tajik-China Digital Business Connect». Как сообщили в Агентстве инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан, данный форум стал важной платформой экономического и технологического сотрудничества между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой. В его работе приняли участие представители государственных структур, ведущих компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий, инвесторы и представители деловых кругов. В мероприятии приняли участие 70 компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий Республики Таджикистан и более 120 авторитетных технологических компаний Китайской Народной Республики, включая Alibaba Group, ByteDance или же TikTok, BYD, Huawei, DeepSeek, Kuaishou Technology и Lenovo. Участники представили свои технологические возможности, опыт и достижения в области цифровизации, искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифровой инфраструктуры, центров обработки данных, электронной коммерции и цифровых услуг. Основной целью форума стало создание благоприятной основы для развития прямого делового и технологического сотрудничества, привлечения инвестиций, внедрения современных технологий, обмена знаниями и опытом, а также презентации потенциала и возможностей Республики Таджикистан в сфере цифровой экономики и инноваций.
Заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймон Зизода в ходе институционного диалога в рамках 35-й региональной конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для Европы и Центральной Азии призывал международные финансовые институты, частный бизнес и партнеров из ФАО сосредоточить усилия на ключевых направлениях, которые определяют будущее региона. По словам Сулаймона Зизода, истинное процветание достигается через сотрудничество и взаимопонимание. Продовольственная безопасность Центральной Азии и Европы – это общая ответственность, общий путь к устойчивому будущему. Наш регион обладает уникальными природными ресурсами, плодородными землями, обильными водными ресурсами. При условии их рационального использования, благоприятным климатом для выращивания широкого спектра сельскохозяйственных культур, сказал Сулаймон Зизода. Международный симпозиум «Древний Хуталь. История возникновения таджикско-персидского языка и древней цивилизации Центральной Азии» проходит 11 марта во Дворце культуры Пухтара. В работе симпозиума приняли участие председатель Хатлонской области Давлатали Саид, помощник президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связям с общественностью Анвар Сафарзуда, директор агентства по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан Ширали Ходжазуда. В ходе симпозиума подчеркнуто, что изучение богатого исторического наследия и древней культуры таджикского народа способствует укреплению национального самосознания, сохранению исторической памяти и расширению международного научного сотрудничества. Сегодня участники симпозиума посетят городище Хульбук, ознакомятся с археологическими раскопками. Также в этот день во Дворце культуры Васейского района будет представлен документальный фильм «Древний Хуталь». В этот же день гости и участники международного симпозиума посетят Хвалинский район, где ознакомятся с историко-природным памятником Кулдара, музеем каменного века Хвалинга и районным историко-краеведческим музеем. Гости также примут участие в культурной программе «Вечер дружбы», которая состоится в районе. А теперь перейдем к зарубежным новостям. Пассажирам, эвакуированным с круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса Андес, рекомендуется 42-дневный карантин. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС. Наша рекомендация однозначная. Начиная с 10 мая 42 дня активного наблюдения, то есть 42 дня карантина. Причем карантин можно проходить как в специальном учреждении, так и дома. Сказал он на брифинге по завершении первого дня эвакуации пассажиров судна MV Hondius, которое причалило к Канарским островам. Гебрейесус подчеркнул, что ВОЗ дает, но не навязывает свои рекомендации странам, участницам организации. Страны руководствуются своими национальными рекомендациями и, исходя из оценки рисков, могут принимать соответствующие меры, добавил он. Международная группа ученых пришла к выводу, что подледные каналы в Антарктиде способны значительно усиливать таяние шельфовых ледников и ускорять потерю льда. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature. Как отмечают исследователи, речь идет о скрытых под шельфовыми ледниками вытянутых каналах в их нижней части. Эти структуры способны менять циркуляцию океанической воды под ледяных полостях и влиять на распределение тепла у основания льда. Согласно выводам работы, ключевым фактором выступает взаимодействие океанических потоков с рельефом нижней поверхности ледника. Внутри таких каналов может происходить задержка более теплых вод, проникающих в полости подо льдом. Это приводит к локальному усилению базального таяния, процесса при котором лед разрушается снизу под воздействием океана. Ученые установили, что в условиях такой конфигурации скорость таяния внутри каналов может возрасти в несколько раз по сравнению с прилегающими участками. При этом формируется неоднородная картина разрушения. Одни зоны теряют лед быстрее, другие остаются относительно стабильными. Особое внимание в исследовании уделено леднику Фимбулисен. Он считается относительно холодным и стабильным. Однако даже в таких условиях фиксируется проникновение более теплых океанических вод в подледяные полости. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Always Таджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины — опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

0: А радио «Вози Тойчик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Овози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Овози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Овози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Овози Тоджик».
1: Уважаемые слушатели, как вы уже были проинформированы, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, находится в Китайской Народной Республике по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня. Глава государства Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, совершает государственный визит, который продлится с 11 по 14 мая. На фоне сложной и меняющейся международной и региональной обстановки этот визит придаст мощный импульс углублению всестороннего сотрудничества между Китаем и Таджикистаном, созданию более тесного сообщества единой судьбы, а также внесет новый вклад в обеспечение регионального мира, стабильности и общего процветания. Китай и Таджикистан связаны общей границей и судьбой. С момента установления дипломатических связей в 1992 году китайско-таджикские отношения прошли необычный путь развития. На основе принципов взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды страны совершили исторический скачок в развитии двухсторонних отношений от стратегического партнерства к всеобъемлющему стратегическому партнерству. В 2024 году стороны приняли решение вывести двухсторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху. Глава государства Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, накануне провел встречу с руководителями и представителями компаний Китайской Народной Республики, в ходе которой стороны обсудили расширение торгово-инвестиционного сотрудничества и перспективы реализации совместных проектов. Об этом сообщила пресс-служба президента Таджикистана. Во время встречи глава государства Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, обратил внимание участников на благоприятный инвестиционный климат Таджикистана, развитие торгово-экономических связей между двумя странами и широкие возможности для ведения бизнеса. Глава государства назвал Китай надежным и ключевым партнером Таджикистана в процессе экономического развития. Президент Таджикистана отметил, что между двумя странами достигнуты значительные показатели – в сфере товарооборота. По его словам, общий объем китайских инвестиций в экономику Таджикистана достиг почти 6 миллиардов долларов США, из которых около 3,5 миллиардов долларов составляют прямые инвестиции. Президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, подробно остановился на проводимых в стране экономических и структурных реформах, направленных на привлечение инвестиций, защиту интересов инвесторов. В частности, он сообщил, что в прошлом году в новой редакции был принят закон Республики Таджикистан об инвестициях и стимулировании инвестиционной деятельности. По словам главы государства, новый нормативный акт предусматривает современный механизм поддержки инвесторов, усиливает правовые гарантии защиты капитала и упрощает административные процедуры. Говоря о возможностях для привлечения инвестиций, президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил выгодное географическое положение Таджикистана и реализацию коммуникационных проектов, способствующих формированию новых транспортных и энергетических коридоров, а также развитию межрегиональных связей. Было отмечено, что в прошлом году в экономику страны было привлечено около 7 миллиардов долларов иностранных инвестиций, из которых порядка 90 миллионов долларов или 12,5% процентов пришлось на Китайскую Народную Республику. Президент Таджикистана сообщил, что в настоящее время у нас в стране реализуется более 300 государственных инвестиционных проектов на общую сумму около 13 миллиардов долларов США. Во многих из них китайские компании участвуют в качестве подрядчиков. На сегодняшний день в стране функционируют более 700 компаний с китайским капиталом, работающим в различных секторах экономики. Отдельное внимание глава государства Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, уделил природным и энергетическим ресурсам страны. Он подчеркнул, что Таджикистан обладает огромным гидроэнергетическим потенциалом и занимает по этому показателю 8-е место в мире. Кроме того, в республике разведаны значительные запасы полезных ископаемых, включая золото, серебро, медь, литий, сюрьму, цинк и вольфрам. Формирование современных транспортно-экономических коридоров на территории Таджикистана глава государства назвал важным фактором развития сотрудничества с Китаем, обеспечивающим связь Китая и стран Южной Азии с Ближним Востоком. Кроме того, глава государства Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, затронул вопросы цифровизации, развития искусственного интеллекта, а также деятельности 5 свободных экономических зон, представляющих широкие возможности для развития предпринимательства и торговли. Были представлены и перспективы туристической отрасли Таджикистана, включая развитие экологического, горного, оздоровительного и культурного туризма. По словам президента, этому способствует уникальная природа страны, богатый растительный и животный мир, а также исторические памятники и древние города. В завершение выступления глава государства Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, призвал китайские компании к активному сотрудничеству и участию в динамично развивающейся экономике Таджикистана. Отметим, что в последние годы, в частности под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпиня и президента Таджикистана, уважаемого Эмомали Рахмона, политическое взаимное доверие между странами стало более прочным. Обе страны неизменно оказывают друг другу твердую поддержку по вопросам, касающимся их основных интересов и главных проблем, решительно двигаясь к цели создания сообщества единой судьбы. Зрелое, стабильное и энергичное развитие двухсторонних отношений стало образцом дружественного обмена между соседними странами. И в продолжение темы.

Китай и Таджикистан. Хорошие соседи, добрые партнеры и верные друзья. Китайско-таджикские отношения продолжают развиваться. Экономическое и культурное сотрудничество обеих стран становится все более тесным. Избранный главой государства в ноябре 1992 года уважаемый Эмомали Рахмон свой первый зарубежный визит в марте 1993 года нанес именно в Китай. Китай одним из первых установил дипломатические отношения с Республикой Таджикистан после обретения независимости. Таким образом, открылась новая эра в истории дружеских связей. За минувшие три десятилетия Таджикистан со своим великим соседом прошли огромный путь развития взаимных отношений и вышли на новый исторический рубеж с солидными результатами. Лидеры наших стран дали высокую оценку беспрецедентному развитию сотрудничества двух стран в торгово-экономической, культурно-гуманитарных сферах, а также в области безопасности. За сравнительно небольшой исторический промежуток времени государства в своих возможностях достигли значительных результатов. Между Душанбе и Пекином идет постоянно плодотворный политический диалог. Разрабатываются проекты, затрагивающие развитие экономики и других секторов народного хозяйства.

За годы, прошедшие после установления дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой, отношения между двумя соседними государствами развивались только по восходящей линии. Сегодня они характеризуются беспрецедентным уровнем политических, экономических, гуманитарных связей. Стали нормой открытость и взаимное доверие между двумя странами и народами. Ключевую роль в этом играют встречи на высшем уровне, определяющие стратегию общего развития. Большое внимание лидеры двух государств уделяют вопросам взаимодействия и сотрудничества во всех областях, в том числе в сфере культуры и других гуманитарных направлениях. Межкультурные контакты двух соседних народов уходят корнями в глубокую историю. В течение длительного исторического периода времени таджики и китайцы находились на общем территориально-культурном пространстве, жили, творили и внесли огромный вклад в мировую цивилизацию.

0: И вот что нам сказал по этому поводу профессор Российско-Таджикского славянского университета Ульмасов Рахмо.
1: Взаимоотношения Таджикистана и Китая в ближайшее время, в настоящее время и в будущем имеют в буквальном смысле этого слова стратегическое. Почему стратегическое? Потому что именно Китай всесторонне оказывает помощь в развитии экономики нашей страны. За 30 лет экономика Таджикистана получила более 3 миллиардов инвестиций. Понимаете, сейчас мы переходим к новому этапу взаимоотношений. Например, если раньше Китайская Народная Республика помогла нам, чтобы мы вышли из коммуникационного тупика, сейчас, в принципе, этот вопрос решен. Мы сейчас свободно можем выходить, и наши дороги отвечают международным стандартам. И вот если в ближайшее время завершат работу до последнюю дорогу до границы Китая, это означает, что экономика нашей республики будет развиваться по всем направлениям. Это очень главное.
0: Таджики с древнейших времен стремились иметь тесные связи и контакты со своими соседями. Среди гор и пустынь в течение столетий им и были протоптаны пути, впоследствии объединенные в единое понятие «Великий шелковый путь». Испокон веков шелковый путь связывал народы двух стран. Культурные связи между народами играют ключевую роль в формировании и укреплении двухсторонних отношений. Особенно это касается таких древних цивилизаций, как Китай и Таджикистан, чьи исторические корни уходят в глубину веков, а взаимное влияние культур оставило неизгладимый след в истории обеих стран.
1: Отношения у нас с Китаем на самом высоком уровне – это все благодаря двум нашим лидерам. С точки зрения дипломатии, с точки зрения международных отношений – это совсем новая история.
0: Шелковый путь, пролегающий через территории современного Таджикистана, был не только торговым маршрутом. Он был коридором идей, знаний, искусства и ремесел и технологий. По нему передвигались не только товары, но и мыслители, философы, поэты, путешественники, которые на протяжении веков формировали основу того культурного диалога, который мы продолжаем и сегодня. В далеком прошлом, когда Великий Шелковый Путь соединял Восток и Запад, становясь каналом для обмена товаров идеями и культурными традициями. Эти ранние контакты оказали значительное влияние на формирование и развитие культур обеих стран. Великий Шелковый Путь не только способствовал экономическому процветанию регионов, через которые он проходил, но и стал мостом для культурного обмена между Китаем и Таджикистаном. Торговцы и путешественники переносили знания и искусство, способствуя взаимному обогащению культур. Великий Шелковый Путь, являющийся одним из самых первых караванных путей, в древние времена и средние века связывал земли предков таджиков с Китаем и Индией, Древним Египтом и Вавилоном, Персией и Византией. Он сыграл важную роль в сближении народов, развитии торговли, обмене культур. Взаимоотношения в области литературы и искусства между Таджикистаном и Китаем отличаются высокой активностью и возрастающим взаимным интересом. Стремление глубже понять ценности и духовное богатство друг друга способствует расширению отношений между народами этих стран, которые чтят и бережно хранят свою историю и традиции, ставшие частью общемирового наследия. Стабильно развивается и научное сотрудничество между нашими государствами. В Российско-Таджикском славянском университете открыто отделение по изучению китайского языка, а также осуществлен перевод с китайского языка книги о культуре китайских таджиков «Таджики. Народные обычаи и культура». КНР опубликована на китайском языке книга Бободжона Гафурова «Таджики». Сотрудники Института истории, археологии и этнографии Национальной академии наук Республики Таджикистан и Института материальной культуры и археологии СУАР КНР сотрудничают в области археологии и истории культуры народов СУАР КНР. Успешно строится сотрудничество Таджикистана с Народной Республикой Китай и в области образования. В университетах Таджикистана проходят обучение студенты по различным гуманитарным направлениям – 17 направлений культуры. Приведенные примеры отражают лишь отдаленные фрагменты межкультурного диалога на пространстве ШОС, а также таджикско-китайское сотрудничество в области культуры.
1: Другой момент – гуманитарное сотрудничество. Смотрите, ежегодно Китай выделяет сотни мест для нашей молодежи, чтобы они получили образование. Не только, чтобы они были переводчиками. У нас в Таджикистане сейчас проблема китайских переводчиков решен. У нас переводчиков достаточно. А теперь сейчас нам необходимо, чтобы наши молодые люди изучали китайскую профессию. Специальность получали на китайских оборудованиях, на китайских заводах, фабриках, чтобы они потом вернулись у нас в республику. Мы это когда открывали, китайское отделение, желающих было раз-два обчелся. Потом мы уговаривали, там, чтобы перешли на китайский. Сейчас по конкурсу китайское отделение занимает первое место. Желающих учить китайский язык в Таджикистане достаточно много.
0: Проведение на взаимной основе гастролей творческих коллективов, участие фольклорных ансамблей в международных и национальных фестивалях стали традиционными и вносят важный вклад в укрепление отношений, дружбы и взаимопонимания двух народов. Культурное сотрудничество государств-членов Шанхайской организации сотрудничества не ограничивается лишь участием творческих коллективов в фестивалях. Сфера культурного взаимодействия этих стран многообразна. Из года в год она расширяется, охватывает организацию проведения на взаимной основе выставок изобразительного и прикладного искусства, юбилейных мероприятий, совместных концертов, выступлений как художественных коллективов, так и отдельных исполнителей, взаимное издание и перевод видных таджикских и китайских писателей и поэтов.
1: Я сторонник того, чтобы договорились о создании таджикско-китайского университета. Нам этого не хватает, а нам этого надо. Но университет должен быть суперсовременным. Не просто построили здание и начали заниматься. Нет, нам должен быть университет со всеми, начиная от детского сада, школы, учебный корпус, общежитие и для жилье для преподавателей. Опять же, тем специальностям, которые необходимы не только сегодня. Нам надо думать о специальностях, которые надо на завтрашний день. Вместе работать над разработкой искусственного интеллекта. Потому что искусственный интеллект буквально через 3-4 года охватывает весь комплекс нашей жизни. Это будет совсем другое дело. Поэтому мы должны быть готовы к этим изменениям, которые произойдут вот буквально в ближайшее время произойдут. Среди нашей молодежи есть такие ребята, которые сейчас они думают о таких вещах, о Луне думают, как отправить туда. Мои студенты говорят о том, что имеют желание работать НАСА. Понимаете? То есть они развиты.
0: Таким образом, можно заключить, что культурное взаимодействие способствовало взаимному духовному обогащению, придало народам, живущим на пространстве ШОС, чувство открытости, восприимчивости к внешним явлениям и стимулировало партнерство.

Исторические места Таджикистана – это не только объекты науки и туризма, это источники самосознания, патриотизма и единства народа. Через их изучение, бережное отношение к ним, мы укрепляем основы независимости, развиваем культуру мира и открываем нашу страну для всего мира как родина древней и самобытной цивилизации.

Новосельском районе по случаю включения памятников культурного наследия древнего Хутала в список всемирного наследия ЮНЕСКО агентством по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан проведен международный симпозиум «Древний Хутал. Исток зарождения таджикского языка. Древняя и многоплановая цивилизация Центральноазиатского региона». Проведение международного мероприятия в Асейском районе связано с тем, что одной из главных достопримечательностей древнего Хутала является археологический комплекс «Крепость Хульбу» – остатки дворца столицы древнего Хутала. Древняя крепость, история которой насчитывает несколько тысяч лет, расположена на территории Васейского района Хатлонской области. Ожидается, что международный симпозиум соберет историков и археологов из различных стран. В его рамках пройдет ряд мероприятий, в том числе республиканская конференция «Место древнего Хутала в развитии истории таджикской нации». Также планируется запись фильма о памятниках древнего Хутала. Отмечается, что находки на стенах Хульбука являются старейшими на сегодняшний день образцами таджикской письменности. В рамках симпозиума эксперты представят научные доклады по данной теме.

Древний Хутал – это уже не просто образ, а вполне осязаемая историческая область, известная под именем Хутал, располагавшаяся на юге современного Таджикистана, в долинах Вахша и Куляба. В раннем Средневековье, 7-10 века, Хутал был самостоятельным княжеством. Его правители, хутал-шахи, сохраняли относительную независимость, лавируя между крупными державами того времени – Сасанидская империя и позже Арабский халифат. Здесь не раз происходили столкновения с арабскими войсками, и местные правители порой успешно отстаивали свою автономию. Центрами Хутала были укрепленные города и крепости. До наших дней дошли остатки таких поселений, как Хульбук, один из главных административных и культурных центров региона. Его дворцовые комплексы, украшенные резьбой и орнаментами, свидетельствуют о высоком уровне архитектуры и ремесла. Экономика Хутала основывалась на земледелии и торговле. Благодаря расположению на ответвлениях Великого Шелкового пути регион был включен в международный обмен. Здесь проходили караваны с тканями, металлами, специями. В долинах выращивали пшеницу, виноград, гранаты. Развивались гончарное дело, ткачество, ювелирное искусство. К X веку Хутал постепенно вошел в сферу влияния Саманидского государства, что усилило культурное и языковое развитие региона. Здесь укреплялись традиции, которые позже стали частью таджикской цивилизации. Язык, литература, исламская культура. Так древний Хутал предстает не только как поэтический символ, но и как важный исторический центр, перекресток культур, арена борьбы за независимость и один из очагов формирования ранней государственности на землях современного Таджикистана.

В 2025 году достопримечательности Древнего Хутала, включая 11 историко-культурных памятников Хатлунской области, были включены в предварительный список ЮНЕСКО. В их числе памятники крепости Хулбук, города Хулбук, поселения Манзараты-Павашского района, крепости Золизар, мавзолей Мавлуну Тоджидина, Шахар-Тепа, Тохира-Корвансорой Фархорского района, буддийский монастырь Хиштепа Хавалинского района, буддийский монастырь Аджинатепа Вашского района и поселение Галивард района Джалулидина Руми.

0: Как отмечается, одним из ключевых объектов древнего Хутала является археологический комплекс «Крепость Хульбук». По словам директора агентства по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан Шерали Ходжазода, в настоящее время продолжаются археологические раскопки. В ходе исследования обнаружены сотни ценных историко-культурных артефактов, включая фрагменты стеклянных сосудов, декоративную и простую керамическую посуду, кирпичи различных размеров, медные и бронзовые кольца, железные медные гвозди, а также следы деятельности ремесленников древних мастерских, в том числе плавильни, мастерских по стеклоделию, кирпичному и гончарному производству. Средневековый Хульбук был признан приоритетным историко-культурным центром международного значения на конференции «Развитие сотрудничества. Разработка совместных проектов в рамках культурного сотрудничества в городе Москве», сообщил Шерали Ходжазода. Дворец царей Хатлона, район Хульбук, мавзолей царей Хатлона, средневековые бани Хульбука и музей Хульбука традиционно привлекают туристов. В музее представлены исторические реликвии и ценные артефакты, обнаруженные во время археологических раскопок.
1: Ходжазода Шерали Раджаб, директор агентства по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан.
2: Таджикистан имеет богатейшую историю, и, что очень примечательно, это еще одно такое хорошее событие, это симпозиум, посвященный
1: древнему Хуталу.
2: Есть
1: в основном списке ЮНЕСКО.
2: И немножко расскажите, пожалуйста, о тех мероприятиях, которые проводятся. Где они будут проводиться и какие гости у нас будут? Да. Пожалуйста.
1: Хорошо, спасибо. Дело в том, что Республика Таджикистан, она является кладовой всемирной истории. Все памятники, находящиеся на территории Республики Таджикистан, они в том или ином смысле является не только гордостью и национальным достоянием Республики Таджикистан, они и одновременно являются достоянием всемирного назначения. На основе государственного каталога историко-культурных памятников Республики Таджикистан, который в прошлом году, то есть в 2025 году, была проведена сотрудниками агентства по охране исторического и культурного наследия при правительстве Таджикистана, было выявлено более 120 памятников исторического и архитектурного назначения. Это говорит о том, что действительно в недрах Республики Таджикистан это еще не изучено, но выявлено еще вот за где-то прошедшие 5-6 лет нашими специалистами, учеными вообще по Республике Таджикистан. Еще вот за пределами такой долгой исторической времени еще мы уже как бы выявили еще более 120 памятников. Это говорит о том, что действительно Республика Таджикистан как бы имеет полное право заявить о том, что является кладовой всемирной истории. На основе этого по поручению национального лидера Республики Таджикистан, уважаемый Муалли Рахмон, на основе всех предыдущих внесенных памятников в основном в списке ЮНЕСКО, пред будут проводиться вот такие международные симпозиумы, такие научные мероприятия. Мы все знаем, что в 2024 году была внесена в основном в списке ЮНЕСКО номинация «Древнего Хуталя». В составе этого номинации от Республики Таджикистан была внесена 11 историко-культурных памятников Республики Таджикистан периода 7 по 14 веков.
0: Следует отметить, что таджикский язык является одним из древнейших, наиболее певучих и красивых языков мира. Древность таджикского языка и таджикского народа как составной части арийской цивилизации признана и подтверждена учеными мирового уровня в многочисленных научных исследованиях. Древний Хутал был средневековым царством, расположенным между реками Пянш и Вахш и предгорьями Памира. Памятники культурного наследия древнего Хутала стали пятым по счету объектом всемирного наследия в Таджикистане. По мнению ЮНЕСКО, данные памятники иллюстрируют многогранность культуры древнего Хутала, независимого средневекового государства, которое процветало с 7 по 16 века нашей эры на территории Атлонской области. Выступая в качестве активного участника и производственного центра Великого Шелкового пути, данное государство также оказало значительное воздействие в области регионального обмена культурными ценностями.

0: На территории Джамата Лангар-Дора района Шамсидина-Шохи археологи обнаружили средневековый город Хуталя Анди-Чарох. Центральная часть городища занимает около 14 гектаров. Археологи нашли более 100 артефактов – монеты, гончарные, столярные, кузнечные изделия, а также жернова и элементы декоративной резьбы по дереву. Город располагался на правом берегу Пянжа, у подножия горы Варвалак, древней Варвали. Среди находок – колонны высотой до 6 метров с уникальной резьбой и надписями. Древний Хутал был средневековым царством, расположенным между реками Пянж и Вахш и перед горями Памира. Памятники культурного наследия древнего Хутала стали пятым по счету объектом всемирного наследия в Таджикистане. По мнению ЮНЕСКО, данные памятники иллюстрируют многогранность культуры древнего Хутала, независимого средневекового государства, которое процветало с 7 по 16 века нашей эры на территории Атлонской области. Выступая в качестве активного участника и производственного центра Великого Шелкового пути, данное государство также оказало значительное воздействие в области регионального обмена культурными ценностями. Уважаемые слушатели, более подробно об этом интересном месте расскажет
1: Сафузудар Комрон Мухаммад, первый заместитель директора агентства по охране исторического и культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан. Открытие и систематическое изучение памятников Хутала началось еще в 19-20 веке прошлого века, и благодаря усилиям археологов и историков первые экспедиции выявили остатки древних городищ, укрепление культовых сооружений, и со временем археологические исследования расширились. Хотелось бы сказать, что стало ясно, что Хутал был важным культурным и политическим центром, особенно в период раннего Средневековья. Современные технологии, такие как аэрофотосъемки и георадары, позволили более точно изучить структуру этих объектов, которые в настоящее время уже являются объектами всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Древний Хутал – это не просто историческая территория. Это целая цивилизация, скрытая в горах и долинах юга Таджикистана. В него входят 11 памятников, каждый из которых как отдельная страница большой книги истории. Это крепости, дворцовые комплексы, религиозные сооружения, остатки древних городов. Хутал в раннем Средневековье был важным политическим и культурным центром, своего рода мостом между Востоком и Западом. Это история настоящего научного открытия. Хотя местные жители знали о древних руинах давно, систематическое изучение началось в 19-20 веке. Археологи шаг за шагом, буквально по крупицам, восстанавливали картину прошлого. Со временем стало ясно, что перед нами не отдельные руины, а целая сеть взаимосвязанных памятников. Новейшие технологии позволили увидеть скрытые структуры под землей, также уточнить планировку древних.

0: Это чрезвычайно важно. Среди находок есть надписи и письменные фрагменты, в которых прослеживаются ранние формы персидского таджикского языка. Это не просто тексты, это живые голоса прошлого. Они показывают, что язык, на котором мы говорим сегодня, имеет глубокие исторические корни. Более того, эти находки подтверждают, что таджикский язык уже тогда использовался не только в быту, но и в административной и культурной жизни древнего Хутала. И также хотелось бы сказать, это не просто статус, это признание мирового значения, что Хутал становится частью общего наследия для человечества. Для Республики Таджикистан это огромная честь и ответственность сохранять эти памятники, изучать их и рассказывать о них миру. И, конечно же, это вдохновение, напоминание о том, насколько глубокими и богатыми являются наши исторические корни. Особо следует подчеркнуть инициативу основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, направленную на сохранение и популяризацию историко-культурного наследия страны, создание специализированных структур, в том числе Агентство по охране исторического и культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан, стало важным шагом в обеспечении системной защиты, научного изучения и эффективного управления памятниками истории и культуры. Пользуясь случаем, хотел бы выразить искреннюю благодарность президенту Республики Таджикистан, правительству Республики Таджикистан за постоянное внимание к вопросам истории, культуры и национальной идентичности. Именно благодаря такой дальновидной политике и всесторонней поддержке мы имеем возможность не только сохранять наше бесценное наследие, но и достойно представлять его на международной арене.
1: Если вы были постоянными нашими слушателями, то мы в нескольких передачах рассказывали об этих исторических местах нашего Таджикистана. Отметим только, что в городище Хульбук таджикские археологи нашли Будда-очиститель времен саманидов. Древний Хутал – это не просто земля. Это дыхание веков, застывшее в камне и ветре. Хуталон, раскинувшийся между горами и реками, словно старый хранитель памяти, видел караваны, идущие по шелковым путям, слышал звон мечей и шепот поэтов. Здесь каждая тропа помнит шаги царей и мудрецов, а каждая скала хранит тайну, которую не раскрыть до конца. Говорят, что в эпоху Хутал его земли были щедры, сады утопали в гранатах, а реки несли чистую воду, а города сияли ремеслом и знанием. Здесь рождались ученые, воины-поэты, чьи имена растворились во времени, но дух остался в ветре, в песке, в молчании древних руин. Над этими землями вставало то же солнце, что и сегодня, но свет его ложился на иные судьбы. Здесь звучала речь, в которой уже тогда угадывались ноты будущего таджикского языка. Здесь скалась история народа, прочная, как горный камень, и нежная, как весенний цветок. Хутал – это место, где прошлое не уходит, а тихо живет рядом. Она смотрит на тебя из глубины веков и словно говорит: «Я был до тебя и буду после». Но если ты прислушаешься, я расскажу тебе, кто ты есть. И потому древний Хутал – это не только география, это память, это корень, это начало. Уважаемые слушатели, это был очередной...
2: Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. Таджикистан и Китай нацелены на реализацию новых инвестиционных проектов. Таджикистан призывает международные финансовые институты сосредоточить усилия на ключевых направлениях развития региона. В Ухтаре проходит международный форум, направленный на популяризацию наследия древнего Хуталя. А теперь к основным новостям. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику в Пекине встретился с премьером Государственного Совета этой дружественной страны господином Ли Сяном. Уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул, что Китай остается

для нас дружественной страной, добрым соседом и надежным стратегическим партнером. Как отмечалось в 2025 году, объем товарооборота между двумя странами увеличился почти на 46% по сравнению с 2024 годом, а китайские инвестиции в экономику Таджикистана в период с 2007 по 2024 годов достигли почти 6 миллиардов долларов США, большая часть которых – прямые инвестиции. Эффективная работа более 700 компаний с китайским капиталом была названа очевидным примером высокого уровня доверия между деловыми кругами двух стран. Отмечалось, что китайские инвестиции в различные сектора промышленности, включая горнодобывающую промышленность, а также в областях энергетики, транспорта, строительства и сельского хозяйства, имеют тенденцию роста. Было подчеркнуто, что Таджикистан также заинтересован в привлечении китайского капитала для реализации проектов и программ в сферах цифровизации, внедрения искусственного интеллекта, современных технологий, развития зеленой экономики, энергетики и промышленности. Состоялся плодотворный обмен мнениями о продолжении реализации крупных проектов в реальных секторах национальной экономики Таджикистана, таких как энергетика, дорожное строительство, сельское хозяйство, а также путях увеличения экспорта таджикской аграрной и агропромышленной продукции на китайский рынок, создание инновационного научно-технического агропарка двух стран в Таджикистане и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. В Пекине президент Республики Таджикистан, уважаемый Мамали Рахмон, встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Джао Лэйцзи. Глава государства, уважаемый Мамали Рахмон, назвал парламентскую дипломатию одним из эффективных средств укрепления и расширения политического, торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества. Подчеркнув, мы выступаем за плодотворное продолжение межпарламентских отношений в соответствии с общими интересами двух стран. Развитие и расширение межпарламентских отношений также было оценено как прочная основа для всестороннего стратегического партнерства между Таджикистаном и Китаем в новую эпоху. Уважаемый Мамали Рахмон приветствовал создание и начало работы Межпарламентской комиссии Таджикистан-Китай, первое заседание которой состоялось в Пекине в ноябре прошлого года. Далее были обсуждены вопросы обмена опытом в сфере парламентской деятельности, в том числе по совершенствованию законодательства и его адаптации к современным требованиям, поддержке инноваций, внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта, переходу к зеленой энергетике и промышленности, а также вопросы развития связей в культурно-гуманитарной области и других направлениях, представляющих взаимный интерес. 11 мая в рамках государственного визита президента Республики Таджикистан в Китайскую Народную Республику по инициативе Агентства инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан в городе Пекин состоялся IT-форум под названием «Tajik China Digital Business Connect». Как сообщили в Агентстве инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан, данный форум стал важной платформой экономического и технологического сотрудничества между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой. В его работе приняли участие представители государственных структур, ведущих компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий, инвесторы и представители деловых кругов. В мероприятии приняли участие 70 компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий Республики Таджикистан и более 120 авторитетных технологических компаний Китайской Народной Республики, включая Alibaba Group, ByteDance или же TikTok, BYD, Huawei, DeepSeek, Kuaishou Technology и Lenovo. Участники представили свои технологические возможности, опыт и достижения в области цифровизации, искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифровой инфраструктуры, центров обработки данных, электронной коммерции и цифровых услуг. Основной целью форума стало создание благоприятной основы для развития прямого делового и технологического сотрудничества, привлечение инвестиций, внедрение современных технологий, обмена знаниями и опытом, а также презентации потенциала и возможностей Республики Таджикистан в сфере цифровой экономики и инноваций. Заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймон Зюзода в ходе инвестиционного диалога в рамках 35-й региональной конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для Европы и Центральной Азии призывал международные финансовые институты, частный бизнес и партнеров из ФАО сосредоточить усилия на ключевых направлениях, которые определяют будущее региона. По словам Сулаймона Зюзода, истинное процветание достигается через сотрудничество и взаимопонимание. Продовольственная безопасность Центральной Азии и Европы – это общая ответственность, общий путь к устойчивому будущему. Наш регион обладает уникальными природными ресурсами, плодородными землями, обильными водными ресурсами, при условии их рационального использования, благоприятным климатом для выращивания широкого спектра сельскохозяйственных культур, сказал Сулаймон Зюзода.
Международный симпозиум «Древний Хуталь. История возникновения таджикско-персидского языка и древней цивилизации Центральной Азии» проходит 11 марта во Дворце культуры Пухтара. В работе симпозиума приняли участие председатель Хатлонской области Давлатали Саид, помощник президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связям с общественностью Анвар Сафарзуда, директор агентства по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан Шерали Ходжазуда. В ходе симпозиума подчеркнуто, что изучение богатого исторического наследия и древней культуры таджикского народа способствует укреплению национального самосознания, сохранению исторической памяти и расширению международного научного сотрудничества. Сегодня участники симпозиума посетят городище Хульбук, ознакомятся с археологическими раскопками. Также в этот день во Дворце культуры Васейского района будет представлен документальный фильм «Древний Хуталь». В этот же день гости и участники международного симпозиума посетят Хвалинский район, где ознакомятся с историко-природным памятником Кулдара, музеем каменного века Хвалинга и районным историко-краеведческим музеем. Гости также примут участие в культурной программе «Вечер дружбы», которая состоится в районе. А теперь перейдем к зарубежным новостям. Пассажирам, эвакуированным с круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса Андес, рекомендуется 42-дневный карантин. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус, сообщает ТАСС. Наша рекомендация однозначная. Начиная с 10 мая 42 дня активного наблюдения, то есть 42 дня карантина. Причем карантин можно проходить как в специальном учреждении, так и дома. Сказал он на брифинге по завершении первого дня эвакуации пассажиров судна MV Hondius, которое причалило к Канарским островам. Гебрейсус подчеркнул, что ВОЗ дает, но не навязывает свои рекомендации странам, участницам организации. Страны руководствуются своими национальными рекомендациями и, исходя из оценки рисков, могут принимать соответствующие меры, добавил он. Международная группа ученых пришла к выводу, что подледные каналы в Антарктиде способны значительно усиливать таяние шельфовых ледников и ускорять потерю льда. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature. Как отмечают исследователи, речь идет о скрытых под шельфовыми ледниками вытянутых каналах в их нижней части. Эти структуры способны менять циркуляцию океанической воды в подледяных полостях и влиять на распределение тепла у основания льда. Согласно выводам работы, ключевым фактором выступает взаимодействие океанических потоков с рельефом нижней поверхности ледника. Внутри таких каналов может происходить задержка более теплых вод, проникающих в полости подо льдом. Это приводит к локальному усилению базального таяния, процесса при котором лед разрушается снизу под воздействием океана. Ученые установили, что в условиях такой конфигурации скорость таяния внутри каналов может возрасти в несколько раз по сравнению с прилегающими участками. При этом формируется неоднородная картина разрушения. Одни зоны теряют лед быстрее, другие остаются относительно стабильными. Особое внимание в исследовании уделено леднику Фимбулисен. Он считается относительно холодным и стабильным. Однако даже в таких условиях фиксируется проникновение более теплых океанических вод в подледяные полости. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овость Таджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

Это радио Возитоджик. Ну и сейчас мы расскажем немного о лекарственных травах моего Таджикистана. О том, что это за травы, в каком количестве их разрешено собирать, рассказал известный ученый, врач-практик и народный целитель Мулла Зухур Тохири. Очень многим наша страна привлекает путешественников от красот природы до национальной кухни и памятников старины. Но кроме тюбетеек, туристам, особенно тем, кто печется о своем здоровье, можно взять с собой на родину и целебные травы, которым богат Таджикистан. По словам ученого, на сбор более 1 килограмма целебных трав необходимо официальное разрешение Министерства здравоохранения. Это касается как туристов, так и граждан Таджикистана. Немного о самих травах. Зверобой. Это растение давно известно своими обширными лечебными свойствами. Среди них лечение бронхита, болезни желудочно-кишечного тракта, язвы и гастрит, заболевания почек и мочекаменной болезни. Зверобой обладает антибактериальными свойствами, а также помогает бороться с депрессией и бессонницей. Ферула. Она используется как укрепляющее тонизирующее средство. В борьбе с такими паразитами, как лямбли, аскариды и глисты, ферула занимает первое место. Она также применяется при лечении раковых опухолей благодаря своим антиоксидантным свойствам. В сочетании с другими лекарственными растениями ее применяют при туберкулезе, пневмонии и лимфодентах. По словам Муллы Зухура Тохири, ферула помогает и страдающим эпилепсией. К слову, врач является автором препарата, созданного на основе этого растения – ферулохит доктора Тохири. В 2008 году, по его словам, данная биологически активная добавка была зарегистрирована и в России. Уже налажено ее производство. Это таблетки, которые применяются при онкологических заболеваниях, таких как миома, мастопатия, аденома и другие. Также при инфекционных и вирусных заболеваниях, пониженном иммунитете, гепатите, заболеваниях половой сферы.

Еще одно замечательное растение – это подорожник. О его антисептических и противовоспалительных свойствах мы знаем еще от бабушек. Фраза «приложи подорожник, и все пройдет» наверняка известна всем. Растение применяется и при лечении гастрита, и язвы желудка. При таких глазных заболеваниях, как конъюнктивит и ячмень, рекомендуется приготовить настой подорожника и промыть.

Следующее богатство Таджикистана – это крапива. С этой травой нужно быть осторожнее. В первую очередь она известна своими жалящими волосками, которые оставляют на коже ожоги. Но это не делает ее менее ценной для человеческого здоровья. Ее листья содержат вдвое больше аскорбиновой кислоты, чем ягоды черной смородины, а каротина больше, чем морковь, облепиха и шавель. Поэтому в случае нехватки витаминов эта трава лучший лекарь. Тем, кто страдает сильным выпадением волос, будет интересно узнать, что крапива помогает устранить и эту проблему. Поэтому ее можно заметить в составе соответствующих шампуней. Обезболивающее действие она оказывает при болях в суставах. Также крапиву используют в кулинарии, добавляют в борщи, рассольники и салаты. Широко применяется в народной медицине как заболевание печени, органов пищеварения, малокровия, гипокалемия, низкий уровень сахара в крови и даже циррозе. Но при сборе барбариса важно знать, что использовать можно только созревшие плоды красного или черного цвета. Недозревшие, они очень ядовиты. Из ягод барбариса получаются очень вкусные соки, джемы, варенье и даже желе. При всем этом, все же, чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно соблюдать меру. Если не злоупотреблять этими травами и следить за дозировкой, то все будет хорошо. Нужную дозу назначает лечащий врач. А как таковых противопоказаний нет, разве что индивидуальная непереносимость какого-то из составляющих этого растения, сказал врач Мулозухур Тохири.

Музыкальная культура Таджикистана шашмаком является ярким олицетворением многовековых традиций классической музыки, которые дошли до нас. Это стало возможным благодаря творчеству знаменитых мастеров Бухарской, Самаркандской, Худжанской школ, таких как Думулло Халим, Ходжи Абдул-Азиз, Содирхон Хофизи, других, а затем их учеников и последователей Фазлидина Шахобова, Шахназара Сухибова, Бубукула Файзулаева, которые стали авторами, составителями многотомного издания всех шести макомов. Начиная с 1947 года по инициативе Садреддина Айни и Бубуджона Гафурова в Таджикистане начали издавать цикл шашмакомов в пяти томах, которые завершили в течение 20 лет. За этот труд они были удостоены государственной премии имени Рудаки. Несмотря на то, что была произведена довольно точная нотная фиксация, а также магнитофонная запись практически всех макомов, они по-прежнему остаются искусством устной формы бытования, где передача музыкального материала макомов осуществляется по установившейся системе от устода к шугирду, от мастера к ученику.

Отметим, что сложность жанров и исполнительских традиций профессиональной устной музыкальной культуры и раньше требовала от певцов и инструменталистов многолетней подготовки. Музыканты учились у прославленных мастеров, объединявшихся в корпорации, каждая из которых имела свои правила рисола. Все заучивалось с голоса. Подобная форма передачи музыкальных традиций является важным условием их бытования, ибо только долгие годы обучения и шлифовки мастерства дают возможность профессиональному росту. Вполне естественно, что устная форма бытования искусства маккомов предполагает появление всевозможных вариантов, связанных с локальными чертами музыкальной культуры различных регионов Таджикистана. Именно поэтому формировались и бытовали целые школы и направления в исполнительном искусстве шашмакома. Можно выделить бухарский, самаркандский, худжанский и исфаринский стили исполнения макомов.

Со второй половины 20-го столетия прочно сложились новые стилистические элементы в творчестве мастеров столицы Таджикистана – Душанбе. Именно здесь, в стенах Государственного комитета по телевидению и радиовещанию, был образован ансамбль махкамистов под руководством выдающихся мастеров Фазлидина Шахобова и Шохназара Сухибова, которые к этому времени получили также и европейское образование в Московской консерватории. Став композиторами, но одновременно они продолжали оставаться носителями древних музыкальных традиций таджикского народа. Отметим, что в ансамбль макамистов были включены все виды музыкальных инструментов – тамбур, сато, дутар, кашгарский рубаб, най, кошнай, киджак, дойра. Кроме того, увеличилась вокальная группа певцов. В связи с этим макомы стали звучать по-другому. Динамика и тембр звучания стали значительно богаче, а сами макомы, соответственно, получили новую интерпретацию. В ансамбле стали участвовать женщины-певицы, что открыло широкие возможности к улучшению качества исполнения макомов. В условиях современности проблемы развития макомов обрели большое значение как в традиционных формах, так и в композиторском творчестве. В советское время композиторы Таджикистана часто обращались к шашмакому, используя его, как правило, в виде цитат. Среди ранних сочинений отметим симфоническую поэму «Сегох», написанную Фазлидином Шахобовым и Шохназаром Сугибовым и Юрием Тер-Осиповым. Другим ярким примером использования макомов является поэма «Ушок» для тенора с симфоническим оркестром Шарафиддина Сайфиддинова. Оба эти произведения появились на рубеже 50-х-60-х годов прошлого века. Произведения на тему макомов были написаны Зиодуло Шохиди, Якубом Сабзановым, Цветаевым, Дамиром Дусмухамедовым. В известном произведении «Мараканда» Фируза Бахора использована мелодия из макома «Наво». Впоследствии композитор написал симфонию «Наво».

Шажмаком – это довольно сложный для восприятия жанр. Он рассчитан на подготовленного слушателя. Для того, чтобы понять шажмаком, нужно знать классическую поэзию, разбираться в ее законах, услышать символы в каждом отдельном макоме. Для шашмахома это традиционно, например, в 19-м, начале 20-х веков его исполняли исключительно во дворцах бухарских правителей. Между тем, вечная музыка шашмахома приносит истинное наслаждение и радость всем слоям общества. Не случайно именно это музыкальное искусство популярно и звучит не только по радио и со сцены, но и в быту. При всеобщем внимании лучшие певцы и музыканты поют классические песни и отрывки из шашмакома. Такие замечательные певцы, как Барно Исхакова, Ахмат Бобокулов, Джирабек Муродов, Бой Мухаммад Ниёзов, Мастона Эргашева и многие-многие другие снискали в народе искреннее признание. А таджикские композиторы использовали лучшие образцы классической музыки, в частности, макомы в своих произведениях.

0: С момента обретения независимости в 1991 году много работы было проделано в области сохранения и возрождения Шашмакома, направлено на восстановление его социальной значимости в Таджикистане. Большинство современных исполнителей предлагают и практикуют каноническое исполнение Шашмакома. Исполнители, сохранивших локальные стилистические характеристики и обучавшихся индивидуально, очень мало. Соответственно, исполнительские школы стали очень редки. Огромным стимулом для возрождения исконно национальных классических традиций стало создание в республике государственного ансамбля «Шашмаком». При этом отметим, что сам факт возрождения полузабытых, оттесненных на задний план традиций музыкального наследия нередко приобретает значение настоящего обновления. С обретением независимости в Таджикистане о шашмакоме стали говорить даже чаще. Так, в 2000 году президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, учредил 12 мая днем шашмакома, подписав указ о дальнейшем развитии жанра шашмаком в Таджикистане. Этот указ и стал толчком к актуализации исследований и развития этой классической музыки в стране. Примечателен тот факт, что 12 мая было объявлено днем шашмакома, что означало признание его статуса как высокой музыки и духовного наследия народа. Президент особо отметил: «Шашмаком – это наш мир, наш язык, наша культура и наша сущность. Если бессмертное творение Фирдоуси Шахнаме – вершина творчества в мире поэзии, то вершиной творчества в мире музыки является шашмаком. Шахнаме и шашмаком олицетворяют вершину патриотической мысли, честь и достоинство, мир и согласие, борьбу и самоотверженность, храбрость и отвагу, знание разума и мудрости, радость и веселье, величие и триумф, скорбь и душевную боль народа, свои истоки они берут в арийской культуре. Позже, 7 ноября 2003 года, в результате усилий главы нашего государства и по предложению правительства Таджикистана, ЮНЕСКО провозгласило классическую музыку Центральной Азии «Шашмаком» шедевром устного и нематериального наследия человечества и внесло его репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, что подтверждает его значение и высокий статус в истории мировой музыкальной культуры. В начале 21 века в развитии изучения шашмакома в республике начинается новый этап, который связан с деятельностью Академии Макома. Абдували Абдурашитов, основатель и директор этого образовательного учреждения, внедрил новую методику изучения шашмакома в исполнительском направлении на основе научных достижений. Строй парда-лад, соотношение ритма и стиха арус и другие. Вместе с аспирантами Академии Макома было возрождено циклическое исполнение вокального раздела «Наср». С 5 по 10 мая 2007 года в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садреддина Айни впервые в течение 6 дней в циклическом варианте была исполнена часть «Наср» 6 макомов. Эти концерты выпущены в виде DVD в 2008 году. Впервые в Средней Азии аспиранты Академии Макома стали лауреатами международной музыкальной премии «Грэмми» в 2006 году за запись альбома «Макома Рост». В их исполнении шашмаком зазвучал далеко за пределами Таджикистана. Уважаемые слушатели, о сегодняшнем дне шашмакома, о своей Академии Макома рассказывает лауреат премии «Грэмми» народный артист Республики Таджикистан Абдурашид Абдувалиев.
1: Академия Макома была организована в 2003 году при поддержке правительства Республики Таджикистана, лично президентом нашей республики Эмомали Рахмон. Наша основная цель заключалась в том, чтобы могли мы в Республике Таджикистан развивать основные традиции классической музыки шашмаком. Для этого, конечно, необходимо было собрать лучших музыкантов и певцов, которые могли бы в течение 4 года своего обучения в академии познать азы классической музыки, основы ладовой системы, основы аруза, соотношение музыки стиха, композиции, системы цикличности и прочее. И с тем, чтобы могли они это все осознать, освоить, и детально сначала до конца каждый цикл Макома исполнить в новой редакции. И это было очень важное, которое мы смогли вот в течение 4 года обучить, воспитать профессиональных певцов, 8 человек в Академии Макома. И вот в результате в 2007 году, по завершении Академии, они в течение 6 дней в театре оперы и балета Миссадридина они на протяжении 6 дней каждый день был посвящен одному из макомов. Вот в той основной форме, циклической форме, мы впервые в истории искусства шашмаком подряд 6 дней исполнили весь шашмаком.
0: То есть как бы отчет о проделанной работе
1: был сделан. Да, что-то вроде этого, да.
0: Как вы думаете, вы все-таки достигли вот поставленных целей?
1: Да, я думаю, что мы ставили даже не такую цель, вот то, что мы достигли шестидневного исполнения, мы даже такую цель в себе не ставили. Это было уже, ну, как бы в процессе нашей работы мы познали то, что мы сможем в течение 6 дней подряд все это исполнить.
0: Абдували Абдумаджидович, какие научные разработки были сделаны вот в Макоме? Насколько я понимаю, что вообще Маком, шаш-Маком такое необъятное, что-то вот, не знаю, систематизировать нужно невероятно очень много усилий приложить. Как вам вообще это удается сделать?
1: Дело в том, что вот они заинтересовались и предпочли нас поддержать только в том, что увидели в нашем проекте это основы научной разработки нашей. Uh-huh. Это и в аспекте ладовой системы разработаны новый подход, и разработка ладовой системы шашмакома в соотношении с музыкальным инструментом танбур, на базе которой формировался ладовая система, на базе которой происходил весь процесс музыкального творчества, макомного творчества. Это первая сторона. Вторая сторона – это ритмический аспект. Когда в шашмакоме сначала до конца везде это есть стихи, газели. А газели – это есть ритмика. Ритмика, поэтическая ритмика связана с музыкальной ритмикой. Вот в этой части тоже мы провели определенные исследования, достигли определенных результатов. Здесь мы обосновали, что мы будем вести вот обучение наших учеников, наших аспирантов и учеников школы шашмаком, вот именно в этом русле, на основе разработанной уже научной методикой нашей по освоению музыкальной ритмики и соотношением поэтической с музыкальной ритмикой. Это есть система, восточная система стихосложения, арус называется.
0: Что для вас лично значит шашмаком?
1: Шашмаком – это жизнь.
0: И вообще, как вы пришли в это искусство?
1: Это долгая история, можно сказать, но основой заключалось то, что я с детства любил петь. Uh-huh. Я любил произведения наших мастеров, как Боймат Ньозов, Джарабек Муродов. Я на их песни вырос. И вот эта основа того, что я с детства пел их произведения, у меня, когда я поступал в консерваторию, Ташкентскую консерваторию, вот это мне помогло. Я исполняю танбур и сато. Это очень такие... Это вот, я скажу, что вот инструмент, который мне приблизил к классической музыке, это есть танбур. В исполнении вот моего учителя Тургона Алиматова я впервые услышал нолей танбур. И вот впервые вот услышал вот этот звук танбура, я влюбился просто в эту классическую музыку, и она как бы меня призвала к этой уникальной музыкальной классике. Угу. Вот это наследие наше. И вот я с тех пор, по сей день я занимаюсь этой музыкой и исполняю на танбуре и на сато.
0: Как вы считаете, кто сейчас вот наиболее искусный шашмакомист у нас?
1: У нас много корифеев, мастеров. Прошли очень великие мастера. Это вот то, что я назвал наши мастера. Это Бабахул Файзлоев, Шоназар Суэйбов, Азниш Шохобов. В том числе в этот период они также окружали этих мастеров такие корифеи искусства, как Барно Исхаково, Нерью Аминов, Боймат Ньозов, Марухуджа Багудуров. Ну и так далее. Мы можем назвать таких имена очень много.
0: А сегодня?
1: Сегодня у нас есть много молодых исполнителей, тоже хороших. В частности, я бы не хотел бы похвалиться, но это факт, можно сказать. Это один из лучших исполнителей у нас, это Озода Ашурова, народная артистка Таджикистана, которая участвовала в третьем Самаркандском международном симпозиуме «Тарановый шарп», «Шарп Тарановый», и там стала лауреатом второй степени. Это было очень отрадно, что впервые из Таджикистана исполнитель классической музыки «Шашмако» стала обладателем вот такого престижного международного конкурса «Шарп Тарановый».
0: Это новейшая история,
1: да,
0: Таджикистана.
1: Да. И, с другой стороны, вот наш Хуршет Ибрагимов. Это один из, я считаю, один из самых сильнейших исполнителей классической музыки шашмаком нашего времени. Он же является басакором, композитором, ну, скажем, композитор традиционной музыки. Но я хотел бы отметить просто Хуршеда о том, что он сочинил 6 новых циклических произведений, макомов, макомных произведений. Это очень важный момент, когда в наше время петь маком – это тяжело, а сочинять – это вообще сложно. Потому что сочинять имеет право только тот, кто имеет моральное право, тот, который знает азы макомов. А они, наши аспиранты, они такое право имеют, потому что они весь шашмаком спели, все проанализировали. Вот. И это очень отрадно, в том числе вот наши певцы, вот, Хуршет Ибрагимов, Тойржон Джураев, Насиба Амонбоева, Камолиддин Хамдамов. Вот они все имеет вот как в своем творчестве вот такой по одному циклу макомного. И наряду, естественно, конечно, другие тоже исполнители у нас есть. Можно прибавить то, что у нас есть государственный ансамбль шашмакома.
0: Да.
1: Многие певцы имеют образование очень хорошее и хорошие голоса.
0: Каким вы видите шашмаком вот, в будущем?
1: Дело в том, что это зависит от того, как мы отнесемся к этому искусству.
0: Насколько бережно.
1: Да, насколько и бережно, насколько ответственно. Дело в том, что такое искусство, как макомное искусство, не каждый народ имеет.
0: Да.
1: Вот, например, казахи, киргизы, туркмены, они такого искусства не имеют. Такое искусство только отдельные народы, как, допустим, Таджикистан, Азербайджан, Иран, Индия, Пакистан, Турция. И это не все страны имеют. Поэтому мы должны почувствовать эту ответственность. В первую очередь, мы должны эту музыку очень беречь, во-первых. Во-вторых, мы должны всячески способствовать, чтобы эта музыка могла развиваться наряду с другими видами, другими жанрами нашей музыки. И к этому нужно приложить очень большие усилия. Я считаю, что в первую очередь сегодня то, что вот наш президент поддержал это искусство в 2000 году, наш ансамбль шашмакома дал статус государственный. Это был первый шаг, первый толчок к тому, что наша музыка стала развиваться. Второй толчок – это то, что во всех регионах образовались, организовались студии, академия музыки, школы нашей шашмакома тоже есть как бы результатом того указа президента. Вот указ президента, она существенно оказалась и работает действительно в деле развития вот этого искусства. Но я скажу, вот еще каждый год справлять день шашмакома. Это нигде, ни в какой стране мира вот такого празднования нет. То есть это говорит о чем? Говорит о том, что как мы познаем, как мы чувствуем ответственность и его уважаем, даем дань наследию своему. Я думаю, что наш макум имеет нечто такое, которое нельзя, может быть, словами объяснить. Это нужно слушать. Макум нужно слушать целиком. Вот целиком слушая циклическое произведение, только тогда человек может понять суть музыки, нашей классической музыки. И она имеет очень хорошее влияние на настроение, на здоровье, на понимание, на мышление. Она всячески отражается на, скажем, существо человеческое.
0: Сегодня шашмаком внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Для сохранения популяризации этого жанра главой нашего государства Эмом Алирахмоном и правительством республики приняты всевозможные меры. В годы независимости в республике проведены международный симпозиум, 2003 году из Фара, фестиваль Душанбе 2008 года, конкурсы, посвященные Шашмакому. Кроме того, на протяжении последних лет музыканты Академии Макома участвовали в ряде международных фестивалей, гастролировали в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, России, Израиле, Китае, Индии, Пакистане, Иране, Сирии, Турции, Греции, Франции, Германии, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Бельгии, Голландии, США и других странах. Эти факты свидетельствуют о развитии Шашмакома не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами.

0: В эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Русский блок радио «Овози точек» приветствует вас. Сегодня для вас в эфире работают я, Фреду Мукими, и Мутабар Насырова, а также наш звукорежиссер Адулат Азизова. Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. Таджикистан и Китай нацелены на реализацию.

господином Ли Сяном. Уважаемый Мали Рахмон подчеркнул, что Китай остается для нас дружественной страной, добрым соседом и надежным стратегическим партнером. Как отмечалось в 2025 году, объем товарооборота между двумя странами увеличился почти на 46% по сравнению с 2024 годом, а китайские инвестиции в экономику Таджикистана в период с 2007 по 2024 годов достигли почти 6 миллиардов долларов США, большая часть которых – прямые инвестиции. Эффективная работа более 700 компаний с китайским капиталом была названа очевидным примером высокого уровня доверия между деловыми кругами двух стран. Отмечалось, что китайские инвестиции в различные сектора промышленности, включая горнодобывающую промышленность, развитие и расширение межпарламентских отношений также было оценено как прочная основа для всестороннего стратегического партнерства между Таджикистаном и Китаем в новую эпоху. Уважаемый Мали Рахмон приветствовал создание и начало работы Межпарламентской комиссии Таджикистан-Китай, первое заседание которой состоялось в Пекине в ноябре прошлого года. Далее были обсуждены вопросы обмена опытом в сфере парламентской деятельности, в том числе по совершенствованию законодательства и его адаптации к современным требованиям, поддержке инноваций, внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта, переходу к зеленой энергетике и промышленности, а также вопросы развития связей в культурно-гуманитарной области и других направлениях, представляющих взаимный интерес. 11 мая в рамках государственного визита президента Республики Таджикистан в Китайскую Народную Республику по инициативе Агентства инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан в городе Пекин состоялся IT-форум под названием «Tajik China Digital Business Connect». Как сообщили в Агентстве инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан, данный форум стал важной платформой экономического и технологического сотрудничества между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой. В его работе приняли участие представители государственных структур, ведущих компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий, инвесторы и представители деловых кругов. В мероприятии приняли участие 70 компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий Республики Таджикистан и более 120 авторитетных технологических компаний Китайской Народной Республики, включая Alibaba Group, ByteDance или же TikTok, BYD, Huawei, DeepSeek, Kuaishou Technology и Lenovo. Участники представили свои технологические возможности, опыт и достижения в области цифровизации, искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифровой инфраструктуры, центров обработки данных, электронной коммерции и цифровых услуг. Основной целью форума стало создание благоприятной основы для развития прямого делового и технологического сотрудничества, привлечение инвестиций, внедрение современных технологий, обмена знаниями и опытом, а также презентации потенциала и возможностей Республики Таджикистан в сфере цифровой экономики и инноваций. Заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймон Зюзуда в ходе инвестиционного диалога в рамках 35-й региональной конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для Европы и Центральной Азии призывал международные финансовые институты, частный бизнес и партнеров из ФАО сосредоточить усилия на ключевых направлениях, которые определяют будущее региона. По словам Сулаймона Зюзуда, истинное процветание достигается через сотрудничество и взаимопонимание. Продовольственная безопасность Центральной Азии и Европы – это общая ответственность, общий путь к устойчивому будущему. Наш регион обладает уникальными природными ресурсами, плодородными землями, обильными водными ресурсами. При условии их рационального использования, благоприятным климатом для выращивания широкого спектра сельскохозяйственных культур, сказал Сулаймон Зюзуда. Международный симпозиум «Древний Хуталь. История возникновения таджикско-персидского языка и древней цивилизации Центральной Азии» проходит 11 марта во Дворце культуры Пухтара. В работе симпозиума приняли участие председатель Хатлонской области Давлатали Саид, помощник президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связям с общественностью Анвар Сафарзуда, директор агентства по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан Шерали Ходжазуда. В ходе симпозиума подчеркнуто, что изучение богатого исторического наследия и древней культуры таджикского народа способствует укреплению национального самосознания, сохранению исторической памяти и расширению международного научного сотрудничества. Сегодня участники симпозиума посетят городище Хульбук, ознакомятся с археологическими раскопками. Также в этот день во Дворце культуры Васейского района будет представлен документальный фильм «Древний Хуталь». В этот же день гости и участники международного симпозиума посетят Хвалинский район, где ознакомятся с историко-природным памятником Кулдара, музеем каменного века Хвалинга и районным историко-краеведческим музеем. Гости также примут участие в культурной программе «Вечер дружбы», которая состоится в районе. А теперь перейдем к зарубежным новостям. Пассажирам, эвакуированным с круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса Андес, рекомендуется 42-дневный карантин. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос

Даном Гебрейсус, сообщает ТАСС. Наша рекомендация однозначная. Начиная с 10 мая 42 дня активного наблюдения, то есть 42 дня карантина. Причем карантин можно проходить как в специальном учреждении, так и дома, сказал он на брифинге по завершении первого дня эвакуации пассажиров судна MV Hondius, которое причалило к Канарским островам. Гебрейсус подчеркнул, что ВОЗ дает, но не навязывает свои рекомендации странам, участницам организации. Страны руководствуются своими национальными рекомендациями и, исходя из оценки рисков, могут принимать соответствующие меры, добавил он. Международная группа ученых пришла к выводу, что подледные каналы в Антарктиде способны значительно усиливать таяние шельфовых ледников и ускорять потерю льда. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature. Как отмечают исследователи, речь идет о скрытых под шельфовыми ледниками вытянутых каналах в их нижней части. Эти структуры способны менять циркуляцию океанической воды под ледяных полостях и влиять на распределение тепла у основания льда. Согласно выводам работы, ключевым фактором выступает взаимодействие океанических потоков с рельефом нижней поверхности ледника. Внутри таких каналов может происходить задержка более теплых вод, проникающих в полости под льдом. Это приводит к локальному усилению базального таяния, процесса при котором лед разрушается снизу под воздействием океана. Ученые установили, что в условиях такой конфигурации скорость таяния внутри каналов может возрасти в несколько раз по сравнению с прилегающими участками. При этом формируется неоднородная картина разрушения. Одни зоны теряют лед быстрее, другие остаются относительно стабильными. Особое внимание в исследовании уделено леднику Фимбулисен. Он считается относительно холодным и стабильным. Однако даже в таких условиях фиксируется проникновение более теплых океанических вод в подледяные полости. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овойс Таджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

0: А радио «Вози Тоджик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Овози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Овози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Овози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Овози Тоджик».
1: Уважаемые слушатели, как вы уже были проинформированы, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, находится в Китайской Народной Республике по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня. Глава государства Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, совершает государственный визит, который продлится с 11 по 14 мая. На фоне сложной и меняющейся международной и региональной обстановки этот визит придаст мощный импульс углублению всестороннего сотрудничества между Китаем и Таджикистаном, созданию более тесного сообщества единой судьбы, а также внесет новый вклад в обеспечение регионального мира, стабильности и общего процветания. Китай и Таджикистан связаны общей границей и судьбой с момента установления дипломатических связей в 1992 году. Китайско-таджикские отношения прошли необычный путь развития. На основе принципов взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды страны совершили исторический скачок в развитии двухсторонних отношений от стратегического партнерства к всеобъемлющему стратегическому партнерству. В 2024 году стороны приняли решение вывести двухсторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху. Глава государства Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, накануне провел встречу с руководителями и представителями компании Китайской Народной Республики, в ходе которой стороны обсудили расширение торгово-инвестиционного сотрудничества и перспективы реализации совместных проектов. Об этом сообщила пресс-служба президента Таджикистана. Во время встречи глава государства Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, обратил внимание участников на благоприятный инвестиционный климат Таджикистана, развитие торгово-экономических связей между двумя странами и широкие возможности для ведения бизнеса. Глава государства назвал Китай надежным и ключевым партнером Таджикистана в процессе экономического развития. Президент Таджикистана отметил, что между двумя странами достигнуты значительные показатели в сфере товарооборота. По его словам, общий объем китайских инвестиций в экономику Таджикистана достиг почти 6 миллиардов долларов США, из которых около 3,5 миллиардов долларов составляют прямые инвестиции. Президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, подробно остановился на проводимых в стране экономических и структурных реформах, направленных на привлечение инвестиций в защиту интересов инвесторов. В частности, он сообщил, что в прошлом году в новой редакции был принят закон Республики Таджикистан об инвестициях и стимулировании инвестиционной деятельности. По словам главы государства, новый нормативный акт предусматривает современный механизм поддержки инвесторов, усиливает правовые гарантии защиты капитала и упрощает административные процедуры. Говоря о возможностях для привлечения инвестиций, президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил выгодное географическое положение Таджикистана и реализацию коммуникационных проектов, способствующих формированию новых транспортных и энергетических коридоров, а также развитию межрегиональных связей. Было отмечено, что в прошлом году в экономику страны было привлечено около 7 миллиардов долларов иностранных инвестиций, из которых порядка 90 миллионов долларов или 12,5% пришлось на Китайскую Народную Республику. Президент Таджикистана сообщил, что в настоящее время у нас в стране реализуется более 300 государственных инвестиционных проектов на общую сумму около 13 миллиардов долларов США. Во многих из них китайские компании участвуют в качестве подрядчиков. На сегодняшний день в стране функционируют более 700 компаний с китайским капиталом, работающим в различных секторах экономики. Отдельное внимание глава государства Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, уделил природным и энергетическим ресурсам страны. Он подчеркнул, что Таджикистан обладает огромным гидроэнергетическим потенциалом и занимает по этому показателю 8-е место в мире. Кроме того, в республике разведаны значительные запасы полезных ископаемых, включая золото, серебро, медь, литий, сюрьму, цинк и вольфрам. Формирование современных транспортно-экономических коридоров на территории Таджикистана глава государства назвал важным фактором развития сотрудничества с Китаем, обеспечивающим связь Китая и стран Южной Азии с Ближним Востоком. Кроме того, глава государства Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, затронул вопросы цифровизации, развития искусственного интеллекта, а также деятельности 5 свободных экономических зон, представляющих широкие возможности для развития предпринимательства и торговли. Были представлены и перспективы туристической отрасли Таджикистана, включая развитие экологического, горного, оздоровительного и культурного туризма. По словам президента, этому способствует уникальная природа страны, богатый растительный и животный мир, а также исторические памятники и древние города. В завершение выступления глава государства Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, призвал китайские компании к активному сотрудничеству и участию в динамично развивающейся экономике Таджикистана. Отметим, что в последние годы, в частности под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпиня и президента Таджикистана, уважаемого Эмомали Рахмона, политическое взаимное доверие между странами стало более прочным. Обе страны неизменно оказывают друг другу твердую поддержку по вопросам, касающимся их основных интересов и главных проблем, решительно двигаясь к цели создания сообщества единой судьбы. Зрелое, стабильное и энергичное развитие двухсторонних отношений стало образцом дружественного обмена между соседними странами. И в продолжение темы.

Китай и Таджикистан. Хорошие соседи, добрые партнеры и верные друзья. Китайско-таджикские отношения продолжают развиваться. Экономическое и культурное сотрудничество обеих стран становится все более тесным. Избранный главой государства в ноябре 1992 года уважаемый Эмомали Рахмон свой первый зарубежный визит в марте 1993 года нанес именно в Китай. Китай одним из первых установил дипломатические отношения с Республикой Таджикистан после обретения независимости. Таким образом, открылась новая эра в истории дружеских связей. За минувшие три десятилетия Таджикистан со своим великим соседом прошли огромный путь развития взаимных отношений и вышли на новый исторический рубеж с солидными результатами. Лидеры наших стран дали высокую оценку беспрецедентному развитию сотрудничества двух стран в торгово-экономической, культурно-гуманитарных сферах, а также в области безопасности. За сравнительно небольшой исторический промежуток времени государства в своих возможностях достигли значительных результатов. Между Душанбе и Пекином идет постоянно плодотворный политический диалог. Разрабатываются проекты, затрагивающие развитие экономики и других секторов народного хозяйства.

За годы, прошедшие после установления дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой, отношения между двумя соседними государствами развивались только по восходящей линии. Сегодня они характеризуются беспрецедентным уровнем политических, экономических, гуманитарных связей. Стали нормой открытость и взаимное доверие между двумя странами и народами. Ключевую роль в этом играют встречи на высшем уровне, определяющие стратегию общего развития. Большое внимание лидеры двух государств уделяют вопросам взаимодействия и сотрудничества во всех областях, в том числе в сфере культуры и других гуманитарных направлениях. Межкультурные контакты двух соседних народов уходят корнями в глубокую историю. В течение длительного исторического периода времени таджики и китайцы находились на общем территориально-культурном пространстве, жили, творили и внесли огромный вклад в мировую цивилизацию.

0: И вот что нам сказал по этому поводу профессор Российско-Таджикского славянского университета Ульмасов Рахмон.
1: Взаимоотношения Таджикистана и Китая в ближайшее время, в настоящее время и в будущем имеют в буквальном смысле этого слова стратегическое. Почему стратегическое? Потому что именно Китай всесторонне оказывает помощь в развитии экономики нашей страны. За 30 лет экономика Таджикистана получила более 3 миллиардов инвестиций. Понимаете, сейчас мы переходим к новому этапу взаимоотношений. Например, если раньше Китайская Народная Республика помогла нам, чтобы мы вышли из коммуникационного тупика, сейчас, в принципе, этот вопрос решен. Мы сейчас свободно можем выходить, и наши дороги отвечают международным стандартам. И вот если в ближайшее время завершат работу до последнюю дорогу до границы Китая, это означает, что экономика нашей республики будет развиваться по всем направлениям. Это очень главное.
0: Таджики с древнейших времен стремились иметь тесные связи и контакты со своими соседями. Среди гор и пустынь в течение столетий им и были протоптаны пути, впоследствии объединенные в единое понятие «Великий Шелковый Путь». Испокон веков Шелковый Путь связывал народы двух стран. Культурные связи между народами играют ключевую роль в формировании и укреплении двухсторонних отношений. Особенно это касается таких древних цивилизаций, как Китай и Таджикистан, чьи исторические корни уходят в глубину веков, а взаимное влияние культур оставило неизгладимый след в истории обеих стран.
1: Отношения у нас с Китаем на самом высоком уровне – это все благодаря двум нашим лидерам. С точки зрения дипломатии, с точки зрения международных отношений – это совсем новая история.
0: Шелковый путь, пролегающий через территорию современного Таджикистана, был не только торговым маршрутом. Он был коридором идей, знаний, искусства и ремесел и технологий. По нему передвигались не только товары, но и мыслители, философы, поэты, путешественники, которые на протяжении веков формировали основу того культурного диалога, который мы продолжаем и сегодня. В далеком прошлом, когда Великий Шелковый Путь соединял Восток и Запад, становясь каналом для обмена товаров идеями и культурными традициями. Эти ранние контакты оказали значительное влияние на формирование и развитие культур обеих стран. Великий Шелковый Путь не только способствовал экономическому процветанию регионов, через которые он проходил, но и стал мостом для культурного обмена между Китаем и Таджикистаном. Торговцы и путешественники переносили знания и искусство, способствуя взаимному обогащению культур. Великий Шелковый Путь, являющийся одним из самых первых караванных путей, в древние времена и средние века связывал земли предков таджиков с Китаем и Индией, Древним Египтом и Вавилоном, Персией и Византией. Он сыграл важную роль в сближении народов, развитии торговли, обмене культур. Взаимоотношения в области литературы и искусства между Таджикистаном и Китаем отличаются высокой активностью и возрастающим взаимным интересом. Стремление глубже понять ценности и духовное богатство друг друга способствует расширению отношений между народами этих стран, которые чтят и бережно хранят свою историю и традиции, ставшие частью общемирового наследия. Стабильно развивается и научное сотрудничество между нашими государствами. В Российско-Таджикском славянском университете открыто отделение по изучению китайского языка, а также осуществлен перевод с китайского языка книги о культуре китайских таджиков «Таджики. Народные обычаи и культура». КНР опубликована на китайском языке книга Бубуджона Гафурова «Таджики». Сотрудники Института истории, археологии и этнографии Национальной академии наук Республики Таджикистан и Института материальной культуры и археологии СУАР КНР сотрудничают в области археологии и истории культуры народов СУАР КНР. Успешно строится сотрудничество Таджикистана с Народной Республикой Китай и в области образования. В университетах Таджикистана проходят обучение студенты по различным гуманитарным направлениям – 17 направлений культуры. Приведенные примеры отражают лишь отдаленные фрагменты межкультурного диалога на пространстве ШОС, а также таджикско-китайское сотрудничество в области культуры.
1: Другой момент – гуманитарное сотрудничество. Смотрите, ежегодно Китай выделяет сотни мест для нашей молодежи, чтобы они получили образование. Не только, чтобы они были переводчиками. У нас в Таджикистане сейчас проблема китайских переводчиков решен. У нас переводчиков достаточно. А теперь сейчас нам необходимо, чтобы наши молодые люди изучали китайскую профессию. Специальность получали на китайских оборудованиях, на китайских заводах, фабриках, чтобы они потом вернулись у нас в республику. Мы это когда открывали, китайское отделение, желающих было раз-два обчелся. Потом мы уговаривали, там, чтобы перешли на китайский. Сейчас по конкурсу китайское отделение занимает первое место. Желающих учить китайский язык в Таджикистане достаточно много.
0: Проведение на взаимной основе гастролей творческих коллективов, участие фольклорных ансамблей в международных и национальных фестивалях стали традиционными, вносят важный вклад в укрепление отношений, дружбы и взаимопонимания двух народов. Культурное сотрудничество государств-членов Шанхайской организации сотрудничества не ограничивается лишь участием творческих коллективов в фестивалях. Сфера культурного взаимодействия этих стран многообразна. Из года в год она расширяется, охватывает организацию проведения на взаимной основе выставок изобразительного и прикладного искусства, юбилейных мероприятий, совместных концертов, выступлений как художественных коллективов, так и отдельных исполнителей, взаимное издание и перевод видных таджикских и китайских писателей и поэтов.
1: Я сторонник того, чтобы договорились о создании таджикско-китайского университета. Нам этого не хватает, а нам этого надо. Но университет должен быть суперсовременным. Не просто построили здание и начали заниматься. Нет, нам должен быть университет со всеми, начиная от детского сада, школы, учебный корпус, общежитие и для жилье для преподавателей. Опять же, тем специальностям, которые необходимы не только сегодня. Нам надо думать о специальностях, которые надо на завтрашний день. Вместе работать над разработкой искусственного интеллекта. Потому что искусственный интеллект буквально через 3-4 года охватывает весь комплекс нашей жизни. Это будет совсем другое дело. Поэтому мы должны быть готовы к этим изменениям, которые произойдут вот буквально в ближайшее время произойдет. Среди нашей молодежи есть такие ребята, которые сейчас они думают о таких вещах, о Луне думают, как отправить туда. Мои студенты говорят о том, что имеют желание работать НАСА. Понимаете? То есть они развиты.
0: Таким образом, можно заключить, что культурное взаимодействие способствовало взаимному духовному обогащению, придало народам, живущим на пространстве ШОС, чувство открытости, восприимчивости к внешним явлениям и стимулировало партнерство.

Исторические места Таджикистана – это не только объекты науки и туризма, это источники самосознания, патриотизма и единства народа. Через их изучение и бережное отношение к ним мы укрепляем основы независимости, развиваем культуру мира и открываем нашу страну для всего мира как родину древней и самобытной цивилизации.

Енисейском районе по случаю включения памятников культурного наследия древнего Хутала в список всемирного наследия ЮНЕСКО агентством по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан проведен международный симпозиум «Древний Хутал. Исток зарождения таджикского языка. Древняя и многоплановая цивилизация Центральноазиатского региона». Проведение международного мероприятия в Асейском районе связано с тем, что одной из главных достопримечательностей древнего Хутала является археологический комплекс «Крепость Хульбу» – остатки дворца столицы древнего Хутала. Древняя крепость, история которой насчитывает несколько тысяч лет, расположена на территории Васейского района Хатлонской области. Ожидается, что международный симпозиум соберет историков и археологов из различных стран. В его рамках пройдет ряд мероприятий, в том числе Республиканская конференция «Место древнего Хутала в развитии истории таджикской нации». Также планируется запись фильма о памятниках древнего Хутала. Отмечается, что находки на стенах Хульбука являются старейшими на сегодняшний день образцами таджикской письменности. В рамках симпозиума эксперты представят научные доклады по данной теме.

Древний Хутал – это уже не просто образ, а вполне осязаемая историческая область, известная под именем Хутал, располагавшаяся на юге современного Таджикистана, в долинах Вахша и Куляба. В раннем Средневековье, 7-10 века, Хутал был самостоятельным княжеством. Его правители, хутал-шахи, сохраняли относительную независимость, лавируя между крупными державами того времени – Сасанидская империя и позже арабский халифат. Здесь не раз происходили столкновения с арабскими войсками, и местные правители порой успешно отстаивали свою автономию. Центрами Хутала были укрепленные города и крепости. До наших дней дошли остатки таких поселений, как Хульбук, один из главных административных и культурных центров региона. Его дворцовые комплексы, украшенные резьбой и орнаментами, свидетельствуют о высоком уровне архитектуры и ремесла. Экономика Хутала основывалась на земледелии и торговле. Благодаря расположению на ответвлениях Великого Шелкового пути регион был включен в международный обмен. Здесь проходили караваны с тканями, металлами, специями. В долинах выращивали пшеницу, виноград, гранаты. Развивались гончарное дело, ткачество, ювелирное искусство. К X веку Хутал постепенно вошел в сферу влияния Саманидского государства, что усилило культурное и языковое развитие региона. Здесь укреплялись традиции, которые позже стали частью таджикской цивилизации. Язык, литература, исламская культура. Так древний Хутал предстает не только как поэтический символ, но и как важный исторический центр, перекресток культур, арена борьбы за независимость и один из очагов формирования ранней государственности на землях современного Таджикистана.

В 2025 году достопримечательности древнего Хутала, включая 11 историко-культурных памятников Хатлунской области, были включены в предварительный список ЮНЕСКО. В их числе памятники крепости Хулбук, города Хулбук, поселения Манзараты Павашского района, крепости Золизар, мавзолей Мавлуну Тоджидина, Шахр-Тепа, Тохира Корвансорой Фархорского района, буддийский монастырь Хиштепа Хавалинского района, буддийский монастырь Аджинатепа Вашского района и поселение Галивард района Джалулидина Руми.

0: Как отмечается, одним из ключевых объектов древнего Хутала является археологический комплекс «Крепость Хульбук». По словам директора Агентства по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан Шерали Ходжазода, в настоящее время продолжаются археологические раскопки. В ходе исследования обнаружены сотни ценных историко-культурных артефактов, включая фрагменты стеклянных сосудов, декоративную и простую керамическую посуду, кирпичи различных размеров, медные и бронзовые кольца, железные медные гвозди, а также следы деятельности ремесленников древних мастерских, в том числе плавильни, мастерских по стеклоделию, кирпичному и гончарному производству. Средневековый Хульбук был признан приоритетным историко-культурным центром международного значения на конференции «Развитие сотрудничества. Разработка совместных проектов в рамках культурного сотрудничества в городе Москве», сообщил Шерали Ходжазода. Дворец царей Хатлона, район Хульбук, мавзолей царей Хатлона, средневековые бани Хульбука и музей Хульбука традиционно привлекают туристов. В музее представлены исторические реликвии и ценные артефакты, обнаруженные во время археологических раскопок.
1: Ходжазода Шерали Раджаб, директор Агентства по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан.
2: Таджикистан имеет богатейшую историю, и, что очень примечательно, это еще одно такое хорошее событие, это симпозиум, посвященный
1: Древнему Хуталу. В основном списке ЮНЕСКО.
2: И немножко расскажите, пожалуйста, о тех мероприятиях, которые проводятся. Где они будут проводиться и какие гости у нас будут? Да. Пожалуйста.
1: Хорошо, спасибо. Дело в том, что Республика Таджикистан, она является кладовой всемирной истории. Все памятники, находящиеся на территории Республики Таджикистан, они в том или ином смысле является не только гордостью и национальным достоянием Республики Таджикистан, они и одновременно являются достоянием всемирного назначения. На основе государственного каталога историко-культурных памятников Республики Таджикистан, который в прошлом году, то есть в 2025 году, была проведена сотрудниками агентства по охране исторического и культурного наследия при правительстве Таджикистан, было выявлено более 120 памятников исторического и архитектурного назначения. Это говорит о том, что действительно в недрах Республики Таджикистан это еще не изучено, не выявлено еще вот за где-то прошедшие 5-6 лет нашими специалистами, учеными вообще по Республике Таджикистан, еще вот за пределы такой долгой исторической времени, еще мы уже как бы выявили еще более 120 памятников. Это говорит о том, что действительно Республика Таджикистан как бы имеет полное право заявить о том, что является кладовой всемирной истории. На основе этого по поручению национального лидера Республики Таджикистан, уважаемый Муалли Рахмон, на основе всех предыдущих внесенных памятников в основном в списке ЮНЕСКО, пред будут проводиться вот такие международные симпозиумы, такие научные мероприятия. Мы все знаем, что в 2024 году была внесена в основном в списке ЮНЕСКО номинация Древнего Хуталя. В составе этого номинации от Республики Таджикистан была внесена 11 историко-культурных памятников Республики Таджикистан периода 7 по 14 веков.
0: Следует отметить, что таджикский язык является одним из древнейших, наиболее певучих и красивых языков мира. Древность таджикского языка и таджикского народа как составной части арийской цивилизации признана и подтверждена учеными мирового уровня в многочисленных научных исследованиях. Древний Хутал был средневековым царством, расположенным между реками Пянш и Вахш и предгорьями Памира. Памятники культурного наследия древнего Хутала стали пятым по счету объектом всемирного наследия в Таджикистане. По мнению ЮНЕСКО, данные памятники иллюстрируют многогранность культуры древнего Хутала, независимого средневекового государства, которое процветало с 7 по 16 века нашей эры на территории Атлонской области. Выступая в качестве активного участника и производственного центра Великого Шелкового пути, данное государство также оказало значительное воздействие в области регионального обмена культурными ценностями.

0: На территории Джамата Лангар-Дора района Шамсидина-Шохи археологи обнаружили средневековый город Хуталя-Анди-Чарох. Центральная часть городища занимает около 14 гектаров. Археологи нашли более 100 артефактов – монеты, гончарные, столярные, кузнечные изделия, а также жернова и элементы декоративной резьбы по дереву. Город располагался на правом берегу Пянжа, у подножия горы Варвалак, древней Варвали. Среди находок – колонны высотой до 6 метров с уникальной резьбой и надписями. Древний Хутал был средневековым царством, расположенным между реками Пянж и Вахш и предгорьями Памира. Памятники культурного наследия древнего Хутала стали пятым по счету объектом всемирного наследия в Таджикистане. По мнению ЮНЕСКО, данные памятники иллюстрируют многогранность культуры древнего Хутала, независимого средневекового государства, которое процветало с 7 по 16 века нашей эры на территории Атлонской области. Выступая в качестве активного участника и производственного центра Великого Шелкового пути, данное государство также оказало значительное воздействие в области регионального обмена культурными ценностями. Уважаемые слушатели, более подробно об этом интересном месте расскажет
1: Сафулзода Кумрун Мухаммад, первый заместитель директора агентства по охране исторического и культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан. Открытие и систематическое изучение памятников Хутала началось еще в 19-20 веке прошлого века, и благодаря усилиям археологов и историков первые экспедиции выявили остатки древних городищ, укрепление культовых сооружений, и со временем археологические исследования расширились. Хотелось бы сказать, что стало ясно, что Хутал был важным культурным и политическим центром, особенно в период раннего Средневековья. Современные технологии, такие как аэрофотосъемки и георадары, позволили более точно изучить структуру этих объектов, которые в настоящее время уже являются объектами всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Древний Хутал – это не просто историческая территория. Это целая цивилизация, скрытая в горах и долинах юга Таджикистана. В него входят 11 памятников, каждый из которых как отдельная страница большой книги истории. Это крепости, дворцовые комплексы, религиозные сооружения, остатки древних городов. Хутал в раннем Средневековье был важным политическим и культурным центром, своего рода мостом между Востоком и Западом. Это история настоящего научного открытия. Хотя местные жители знали о древних руинах давно, систематическое изучение началось в 19-20 веке. Археологи шаг за шагом, буквально по крупицам, восстанавливали картину прошлого. Со временем стало ясно, что перед нами не отдельные руины, а целая сеть взаимосвязанных памятников. Новейшие технологии позволили увидеть скрытые структуры под землей, также уточнить планировку древних городов и даже реконструировать образ жизни жителей. Поражает их масштаб и разнообразие. Представьте себе мощные крепости на вершинах холмов, изящные дворцы с элементами художественного декора, следы храмовых сооружений. Но особенно впечатляет то, что культурное богатство – это вот фрагменты настенных росписей, уникальная керамика, орнаменты, которые отражают синтез различных культур. Это свидетельство того, что Хутал был живым и открытым центром, где встречались разные традиции, и также идеи. Хотелось бы сказать, да, это чрезвычайно важно. Среди находок есть надписи и письменные фрагменты, в которых прослеживаются ранние формы персидско-таджикского языка. Это не просто тексты, это живые голоса прошлого. Они показывают, что язык, на котором мы говорим сегодня, имеет глубокие исторические корни. Более того, эти находки подтверждают, что таджикский язык уже тогда использовался не только в быту, но и в административной и культурной жизни древнего Хутала. И также хотелось бы сказать, это не просто статус, это признание мирового значения, что Хутал становится частью общего наследия для человечества. Для Республики Таджикистан это огромная честь и ответственность сохранять эти памятники, изучать их и рассказывать о них миру. И, конечно же, это вдохновение, напоминание о том, насколько глубокими и богатыми являются наши исторические корни. Особо следует подчеркнуть инициативу основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, направленную на сохранение и популяризацию историко-культурного наследия страны, создание специализированных структур, в том числе Агентство по охране исторического и культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан, стало важным шагом в обеспечении системной защиты, научного изучения и эффективного управления памятниками истории и культуры. Пользуясь случаем, хотел бы выразить искреннюю благодарность президенту Республики Таджикистан, правительству Республики Таджикистан за постоянное внимание к вопросам истории, культуры и национальной идентичности. Именно благодаря такой дальновидной политике и всесторонней поддержке мы имеем возможность не только сохранять наше бесценное наследие, но и достойно представлять его на международной арене.
0: Если вы были постоянными нашими слушателями, то мы в нескольких передачах рассказывали об этих исторических местах нашего Таджикистана. Отметим только, что в городище Хульбук таджикские археологи нашли Будда-очиститель времен саманидов. Древний Хутал – это не просто земля. Это дыхание веков, застывшее в камне и ветре. Хуталон, раскинувшийся между горами и реками, словно старый хранитель памяти, видел караваны, идущие по шелковым путям, слышал звон мечей и шепот поэтов. Здесь каждая тропа помнит шаги царей и мудрецов, а каждая скала хранит тайну, которую не раскрыть до конца. Говорят, что в эпоху Хутал его земли были щедры, сады утопали в гранатах, а реки несли чистую воду, а города сияли ремеслом и знанием. Здесь рождались ученые, воины-поэты, чьи имена растворились во времени, но дух остался в ветре, в песке, в молчании древних руин. Над этими землями вставало то же солнце, что и сегодня, но свет его ложился на иные судьбы. Здесь звучала речь, в которой уже тогда угадывались ноты будущего таджикского языка. Здесь скалась история народа, прочная, как горный камень, и нежная, как весенний цветок. Хутал – это место, где прошлое не уходит, а тихо живет рядом. Она смотрит на тебя из глубины веков и словно говорит: «Я был до тебя и буду после. Но если ты прислушаешься, я расскажу тебе, кто ты есть». И потому древний Хутал – это не только география, это память, это корень, это начало. Уважаемые слушатели, это был очередной...
2: Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. Таджикистан и Китай нацелены на реализацию новых инвестиционных проектов. Таджикистан призывает международные финансовые институты сосредоточить усилия на ключевых направлениях развития региона. В Бухтаре проходит международный форум, направленный на популяризацию наследия древнего Хуталя. А теперь к основным новостям. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику в Пекине встретился с премьером Государственного совета этой дружественной страны господином Ли Сяном. Уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул, что Китай остается для нас дружественной страной, добрым соседом и надежным стратегическим партнером. Как отмечалось в 2025 году, объем товарооборота между двумя странами увеличился почти на 46% по сравнению с 2024 годом, а китайские инвестиции в экономику Таджикистана в период с 2007 по 2024 годов достигли почти 6 миллиардов долларов США, большая часть которых – прямые инвестиции. Эффективная работа более 700 компаний с китайским капиталом была названа очевидным примером высокого уровня доверия между деловыми кругами двух стран. Отмечалось, что китайские инвестиции в различные сектора промышленности, включая горнодобывающую промышленность, а также в областях энергетики, транспорта, строительства и сельского хозяйства, имеют тенденцию роста. Было подчеркнуто, что Таджикистан также заинтересован в привлечении китайского капитала для реализации проектов и программ в сферах цифровизации, внедрения искусственного интеллекта, современных технологий, развития зеленой экономики, энергетики и промышленности. Состоялся плодотворный обмен мнениями о продолжении реализации крупных проектов в реальных секторах национальной экономики Таджикистана, таких как энергетика, дорожное строительство, сельское хозяйство, а также путях увеличения экспорта таджикской аграрной и агропромышленной продукции на китайский рынок, создание инновационного научно-технического агропарка двух стран в Таджикистане и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. В Пекине президент Республики Таджикистан

Китаем в новую эпоху. Уважаемый Мамали Рахмон приветствовал создание и начало работы Межпарламентской комиссии Таджикистан-Китай, первое заседание которой состоялось в Пекине в ноябре прошлого года. Далее были обсуждены вопросы обмена опытом в сфере парламентской деятельности, в том числе по совершенствованию законодательства и его адаптации к современным требованиям, поддержке инноваций, внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта, переходу к зеленой энергетике и промышленности, а также вопросы развития связей в культурно-гуманитарной области и других направлениях, представляющих взаимный интерес. 11 мая в рамках государственного визита президента Республики Таджикистан в Китайскую Народную Республику по инициативе Агентства инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан в городе Пекин состоялся IT-форум под названием «Tajik China Digital Business Connect». Как сообщили в Агентстве инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан, данный форум стал важной платформой экономического и технологического сотрудничества между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой. В его работе приняли участие представители государственных структур, ведущих компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий, инвесторы и представители деловых кругов. В мероприятии приняли участие 70 компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий Республики Таджикистан и более 120 авторитетных технологических компаний Китайской Народной Республики, включая Alibaba Group, ByteDance или же TikTok, BYD, Huawei, DeepSeek, Kuaishou Technology и Lenovo. Участники представили свои технологические возможности, опыт и достижения в области цифровизации, искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифровой инфраструктуры, центров обработки данных, электронной коммерции и цифровых услуг. Основной целью форума стало создание благоприятной основы для развития прямого делового и технологического сотрудничества, привлечение инвестиций, внедрение современных технологий, обмена знаниями и опытом, а также презентации потенциала и возможностей Республики Таджикистан в сфере цифровой экономики и инноваций. Заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймон Зюзода в ходе институционного диалога в рамках 35-й региональной конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для Европы и Центральной Азии призывал международные финансовые институты, частный бизнес и партнеров из ФАО сосредоточить усилия на ключевых направлениях, которые определяют будущее региона. По словам Сулаймона Зюзода, истинное процветание достигается через сотрудничество и взаимопонимание. Продовольственная безопасность Центральной Азии и Европы – это общая ответственность, общий путь к устойчивому будущему. Наш регион обладает уникальными природными ресурсами, плодородными землями, обильными водными ресурсами. При условии их рационального использования, благоприятным климатом для выращивания широкого спектра сельскохозяйственных культур, сказал Сулаймон Зюзода. Международный симпозиум «Древний Хуталь. История возникновения таджикско-персидского языка и древней цивилизации Центральной Азии» проходит 11 марта во Дворце культуры Пухтара. В работе симпозиума приняли участие председатель Хатлонской области Давлатали Саид, помощник президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связям с общественностью Анвар Сафарзуда, директор агентства по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан Ширали Ходжазуда. В ходе симпозиума подчеркнуто, что изучение богатого исторического наследия и древней культуры таджикского народа способствует укреплению национального самосознания, сохранению исторической памяти и расширению международного научного сотрудничества. Сегодня участники симпозиума посетят городище Хульбук, ознакомятся с археологическими раскопками. Также в этот день во Дворце культуры Васейского района будет представлен документальный фильм «Древний Хуталь». В этот же день гости и участники международного симпозиума посетят Хвалинский район, где ознакомятся с историко-природным памятником Кулдара, музеем каменного века Хвалинга и районным историко-краеведческим музеем. Гости также примут участие в культурной программе «Вечер дружбы», которая состоится в районе. А теперь перейдем к зарубежным новостям. Пассажирам, эвакуированным с круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса Андес, рекомендуется 42-дневный карантин. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС. Наша рекомендация однозначная. Начиная с 10 мая 42 дня активного наблюдения, то есть 42 дня карантина. Причем карантин можно проходить как в специальном учреждении, так и дома, сказал он на брифинге по завершении первого дня эвакуации пассажиров судна MV Hondius, которое причалило к Канарским островам. Гебрейесус подчеркнул, что ВОЗ дает, но не навязывает свои рекомендации странам, участницам организации. Страны руководствуются своими национальными рекомендациями и, исходя из оценки рисков, могут принимать соответствующие меры, добавил он. Международная группа ученых пришла к выводу, что подледные каналы в Антарктиде способны значительно усиливать таяние шельфовых ледников и ускорять потерю льда.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Как отмечают исследователи, речь идет о скрытых под шельфовыми ледниками вытянутых каналах в их нижней части. Эти структуры способны менять циркуляцию океанической воды в подледяных полостях и влиять на распределение тепла у основания льда. Согласно выводам работы, ключевым фактором выступает взаимодействие океанических потоков с рельефом нижней поверхности ледника. Внутри таких каналов может происходить задержка более теплых вод, проникающих в полости подо льдом. Это приводит к локальному усилению базального таяния, процесса при котором лед разрушается снизу под воздействием океана. Ученые установили, что в условиях такой конфигурации скорость таяния внутри каналов может возрасти в несколько раз по сравнению с прилегающими участками. При этом формируется неоднородная картина разрушения. Одни зоны теряют лед быстрее, другие остаются относительно стабильными. Особое внимание в исследовании уделено леднику Фимбулисен. Он считается относительно холодным и стабильным. Однако даже в таких условиях фиксируется проникновение более теплых океанических вод в подледяные полости. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овойс Таджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

Это радио Возитоджик. Ну и сейчас мы расскажем немного о лекарственных травах моего Таджикистана. О том, что это за травы, в каком количестве их разрешено собирать, рассказал известный ученый, врач-практик и народный целитель Мулло Зухур Тохири. Очень многим наша страна привлекает путешественников от красот природы до национальной кухни и памятников старины. Но кроме тюбетеек, туристам, особенно тем, кто печется о своем здоровье, можно взять с собой на родину и целебные травы, которым богат Таджикистан. По словам ученого, на сбор более 1 килограмма целебных трав необходимо официальное разрешение Министерства здравоохранения. Это касается как туристов, так и граждан Таджикистана. Теперь немного о самих травах. Зверобой. Это растение давно известно своими обширными лечебными свойствами. Среди них лечение бронхита, болезни желудочно-кишечного тракта, язвы и гастрит, заболевания почек и мочекаменной болезни. Зверобой обладает антибактериальными свойствами, а также помогает бороться с депрессией и бессонницей. Ферула. Она используется как укрепляющее тонизирующее средство. В борьбе с такими паразитами, как лямблии, аскариды и глисты, ферула занимает первое место. Она также применяется при лечении раковых опухолей благодаря своим антиоксидантным свойствам. В сочетании с другими лекарственными растениями ее применяют при туберкулезе, пневмонии и лимфодентах. По словам Мулло Зухура Тохири, ферула помогает и страдающим эпилепсией. К слову, врач является автором препарата, созданного на основе этого растения – ферулохит доктора Тохири. В 2008 году, по его словам, данная биологически активная добавка была зарегистрирована и в России. Уже налажено ее производство. Это таблетки, которые применяются при онкологических заболеваниях, таких как миома, мастопатия, аденома и другие. Также при инфекционных и вирусных заболеваниях, пониженном иммунитете, гепатите, заболеваниях половой сферы.

Еще одно замечательное растение – это подорожник. О его антисептических и противовоспалительных свойствах мы знаем еще от бабушек. Фраза «приложи подорожник, и все пройдет» наверняка известна всем. Растение применяется и при лечении гастрита, и язвы желудка. При таких глазных заболеваниях, как конъюнктивит и ячмень, рекомендуется приготовить настой подорожника и промыть.

Следующее богатство Таджикистана – это крапива. С этой травой нужно быть осторожнее. В первую очередь она известна своими жалющими волосками, которые оставляют на коже ожоги. Но это не делает ее менее ценной для человеческого здоровья. Ее листья содержат вдвое больше аскорбиновой кислоты, чем ягоды черной смородины, а каротина больше, чем морковь, облепиха и шавель. Поэтому в случае нехватки витаминов эта трава лучший лекарь. Тем, кто страдает сильным выпадением волос, будет интересно узнать, что крапива помогает устранить и эту проблему. Поэтому ее можно заметить в составе соответствующих шампуней. Обезболивающее действие она оказывает при болях в суставах. Также крапиву используют в кулинарии, добавляют в борщи, рассольники и салаты. Он широко применяется в народной медицине как заболевание печени, органов пищеварения, малокровия, гипокалемия, низкий уровень сахара в крови и даже циррозе. Но при сборе барбариса важно знать, что использовать можно только созревшие плоды красного или черного цвета. Недозревшие, они очень ядовиты. Из ягод барбариса получаются очень вкусные соки, джемы, варенье и даже желе. При всем этом, все же, чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно соблюдать меру. Если не злоупотреблять этими травами и следить за дозировкой, то все будет хорошо. Нужную дозу назначает лечащий врач. А как таковых противопоказаний нет, разве что индивидуальная непереносимость какого-то из составляющих этого растения, сказал врач Мулла Зухур Тохири.

Музыкальная культура Таджикистана шашмаком является ярким олицетворением многовековых традиций классической музыки, которые дошли до нас. Это стало возможным благодаря творчеству знаменитых мастеров Бухарской, Самаркандской, Худжанской школ, таких как Думулло Халим, Ходжи Абдул-Азиз, Содирхон Хофизи, других, а затем их учеников и последователей Фазлидина Шахобова, Шахназара Сухибова, Бубукула Файзулаева, которые стали авторами-составителями многотомного издания всех шести макомов. Начиная с 1947 года по инициативе Садреддина Айни и Бубуджона Гафурова в Таджикистане начали издавать цикл шашмакомов в пяти томах, которые завершили в течение 20 лет. За этот труд они были удостоены государственной премии имени Рудаки. Несмотря на то, что была произведена довольно точная нотная фиксация, а также магнитофонная запись практически всех макомов, они по-прежнему остаются искусством устной формы бытования, где передача музыкального материала макомов осуществляется по установившейся системе от устода к шугирду, от мастера к ученику.

Отметим, что сложность жанров и исполнительских традиций профессиональной устной музыкальной культуры и раньше требовала от певцов и инструменталистов многолетней подготовки. Музыканты учились у прославленных мастеров, объединявшихся в корпорации, каждая из которых имела свои правила рисола. Все заучивалось с голоса. Подобная форма передачи музыкальных традиций является важным условием их бытования, ибо только долгие годы обучения и шлифовки мастерства дают возможность профессиональному росту. Вполне естественно, что устная форма бытования искусства макомов предполагает появление всевозможных вариантов, связанных с локальными чертами музыкальной культуры различных регионов Таджикистана. Именно поэтому формировались и бытовали целые школы и направления в исполнительном искусстве шашмакома. Можно выделить бухарский, самаркандский, худжанский и исфаринский стили исполнения макомов.

Шашмаком – это довольно сложный для восприятия жанр. Он рассчитан на подготовленного слушателя. Для того, чтобы понять Шашмаком, нужно знать классическую поэзию, разбираться в ее законах, услышать символы в каждом отдельном макоме. Для шашмакома это традиционно, например, в 19-м, начале 20-х веков его исполняли исключительно во дворцах бухарских правителей. Между тем, вечная музыка шашмакома приносит истинное наслаждение и радость всем слоям общества. Не случайно именно это музыкальное искусство популярно и звучит не только по радио и со сцены, но и в быту. При всеобщем внимании лучшие певцы-музыканты поют классические песни и отрывки из шашмакома. Такие замечательные певцы, как Барно Исхакова, Ахмат Бобокулов, Джирабек Муродов, Бой Мухаммад Нёзов, Мастона Эргашева и многие-многие другие снискали в народе искреннее признание. А таджикские композиторы использовали лучшие образцы классической музыки, в частности, макомы в своих произведениях.

0: С момента обретения независимости в 1991 году много работы было проделано в области сохранения и возрождения Шашмакома, направлено на восстановление его социальной значимости в Таджикистане. Большинство современных исполнителей предлагают и практикуют каноническое исполнение Шашмакома. Исполнители, сохранивших локальные стилистические характеристики и обучавшихся индивидуально, очень мало. Соответственно, исполнительские школы стали очень редки. Огромным стимулом для возрождения исконно национальных классических традиций стало создание в республике государственного ансамбля «Шашмаком». При этом отметим, что сам факт возрождения полузабытых, оттесненных на задний план традиций музыкального наследия нередко приобретает значение настоящего обновления. С обретением независимости в Таджикистане о Шашмакоме стали говорить даже чаще. Так, в 2000 году президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, учредил 12 мая днем Шашмакома, подписав указ о дальнейшем развитии жанра шашмаком в Таджикистане. Этот указ и стал толчком к актуализации исследований и развития этой классической музыки в стране. Примечателен тот факт, что 12 мая было объявлено днем шашмакома, что означало признание его статуса как высокой музыки и духовного наследия народа. Президент особо отметил: «Шашмаком – это наш мир, наш язык, наша культура и наша сущность. Если бессмертное творение Фирдоуси Шахнаме – вершина творчества в мире поэзии, то вершиной творчества в мире музыки является Шашмаком. Шахнаме и Шашмаком олицетворяют вершину патриотической мысли, честь и достоинство, мир и согласие, борьбу и самоотверженность, храбрость и отвагу, знание разума и мудрости, радость и веселье, величие и триумф, скорбь и душевную боль народа, свои истоки они берут в этой культуре». Позже, 7 ноября 2003 года, в результате усилий главы нашего государства и по предложению правительства Таджикистана, ЮНЕСКО провозгласило классическую музыку Центральной Азии «Шашмаком» шедевром устного и нематериального наследия человечества и внесло его в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, что подтверждает его значение и высокий статус в истории мировой музыкальной культуры. В начале 21 века в развитии изучения шашмакома в республике начинается новый этап, который связан с деятельностью Академии Макома. Абдували Абдурашитов, основатель и директор этого образовательного учреждения, внедрил новую методику изучения шашмакома в исполнительском направлении на основе научных достижений. Строй парда-лад, соотношение ритма и стиха арус и другие. Вместе с аспирантами Академии Макома было возрождено циклическое исполнение вокального раздела «Наср». С 5 по 10 мая 2007 года в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садреддина Айни впервые в течение 6 дней в циклическом варианте была исполнена часть «Наср» 6 макомов. Эти концерты выпущены в виде DVD в 2008 году. Впервые в Средней Азии аспиранты Академии Макома стали лауреатами международной музыкальной премии «Грэмми» в 2006 году за запись альбома «Макома Рост». В их исполнении «Шашмаком» зазвучал далеко за пределами Таджикистана. Уважаемые слушатели, о сегодняшнем дне Шашмакома, о своей Академии Макома рассказывает лауреат премии Грэмми, народный артист Республики Таджикистан Абдурашид Абдувалиев.
1: Академия Макома была организована в 2003 году при поддержке правительства Республики Таджикистана, лично президентом нашей республики Эмомали Рахмон. Наша основная цель заключалась в том, чтобы могли мы в Республике Таджикистан развивать основные традиции классической музыки шашмаком. Для этого, конечно, необходимо было собрать лучших музыкантов и певцов, которые могли бы в течение 4 года своего обучения в академии познать азы классической музыки, основы ладовой системы, основы аруза, соотношение музыки стиха, композиции, системы цикличности и прочее. И с тем, чтобы могли они это все осознать, освоить, и детально с начала до конца каждый цикл Макома исполнить в новой редакции. И это было очень важное, которое мы смогли вот в течение 4 года обучить, воспитать профессиональных певцов, 8 человек в Академии Макома. И вот в результате в 2007 году, по завершении Академии, они в течение 6 дней в театре оперы и балета Миссадридина они на протяжении 6 дней каждый день был посвящен одному из макомов. Вот в той основной форме, циклической форме, мы впервые в истории искусства шашмаком подряд 6 дней исполнили весь шашмаком.
0: То есть как бы отчет о проделанной работе был сделан?
1: Да, что-то вроде этого, да.
0: Как вы думаете, вы все-таки достигли вот поставленных целей?
1: Да, я думаю, что мы ставили даже не такую цель. Вот то, что мы достигли шестидневного исполнения, мы даже такую цель в себе не ставили. Это было уже, ну, как бы в процессе нашей работы мы познали то, что мы сможем в течение 6 дней подряд все это исполнить.
0: Абдували Абдумаджидович, какие научные разработки были сделаны вот в Макоме? Насколько я понимаю, что вообще Маком, шаш-маком такое необъятное, что-то вот, не знаю, систематизировать нужно невероятно очень много усилий приложить. Как вам вообще это удается сделать?
1: Дело в том, что вот они заинтересовались и предпочли нас поддержать только в том, что увидели в нашем проекте это основы научной разработки нашей. Uh-huh. Это и в аспекте ладовой системы разработаны новый подход, и разработка ладовой системы шашмакома в соотношении с музыкальным инструментом танбур, на базе которой формировался ладовая система, на базе которой происходил весь процесс музыкального творчества, макомного творчества. Это первая сторона. Вторая сторона – это ритмический аспект. Когда в шашмакоме сначала до конца везде это есть стихи, газели. А газели – это есть ритмика. Ритмика, поэтическая ритмика связана с музыкальной ритмикой. Вот в этой части тоже мы провели определенные исследования, достигли определенных результатов. Здесь мы обосновали, что мы будем вести вот обучение наших учеников, наших аспирантов и учеников школы шашмаком, вот именно в этом русле на основе разработанной уже научной методикой нашей по освоению музыкальной ритмики и соотношением поэтической с музыкальной ритмикой. Это есть система, восточная система стихосложения, аруз называется.
0: Что для вас лично значит шашмаком?
1: Шашмаком – это жизнь.
0: И вообще, как вы пришли в это искусство?
1: Это долгая история, можно сказать, но основой заключалось то, что я с детства любил петь. Uh-huh. Я любил произведения наших мастеров, как Боймат Ниозов, Джарабек Муродов. Я на их песни вырос. И вот эта основа того, что я с детства пел их произведения, у меня, когда я поступал в консерваторию, Ташкентскую консерваторию, вот это мне помогло. Я исполняю танбур и сато. Это очень такие... Это вот, я скажу, что вот инструмент, который мне приблизил к классической музыке, это есть танбур. В исполнении вот моего учителя Тургуна Алиматова я впервые услышал нолей танбур. И вот впервые вот услышал вот этот звук танбура, я влюбился просто в эту классическую музыку, и она как бы меня призвала к этой уникальной музыкальной классике. Угу. Вот это наследие наше. И вот я с тех пор, по сей день я занимаюсь этой музыкой и исполняю на танбуре и на сато.
0: Как вы считаете, кто сейчас вот наиболее искусный шашмакомист у нас?
1: У нас много корифеев, мастеров. Прошли очень великие мастера. Это вот то, что я назвал наши мастера. Это Бабахул Файзлоев, Шоназар Суаибов, Азниш Шохобов. В том числе в этот период они также окружали этих мастеров такие корифеи искусства, как Барно Исхаково, Нерью Аминов, Боймат Ньозов, Марухуджа Багудуров. Ну и так далее. Мы можем называть таких имена очень много.
0: А сегодня?
1: Сегодня у нас есть много молодых исполнителей, тоже хороших. В частности, я бы не хотел бы похвалиться, но это факт, можно сказать. Это один из лучших исполнителей у нас, это Озода Ашурова, народная артистка Таджикистана, которая участвовала в третьем Самаркандском международном симпозиуме «Тарановый шарф», «Шарф Тарановый», и там стала лауреатом второй степени. Это было очень отрадно, что впервые из Таджикистана исполнитель классической музыки «Шашмако» стала обладателем вот такого престижного международного конкурса «Шарф Тарановый».
0: Это новейшая история,
1: да,
0: Таджикистана.
1: Да. И, с другой стороны, вот наш Хуршет Ибрагимов. Это один из, я считаю, один из самых сильнейших исполнителей классической музыки шашмаком нашего времени. Uh-huh. Он же является басакором, композитором, ну, скажем, композитор традиционной музыки. Uh-huh. Но я хотел бы отметить просто Хуршеда о том, что он сочинил 6 новых циклических произведений, макомов, макомных произведений. Это очень важный момент, когда в наше время... Петь маком – это тяжело, а сочинять – это вообще сложно. Потому что сочинять имеет право только тот, кто имеет моральное право, тот, который знает азы макомов. А они, наши аспиранты, они такое право имеют, потому что они весь шашмаком спели, все проанализировали. Вот. И это очень отрадно, в том числе вот наши певцы, вот, Хуршет Ибрагимов, Тойржон Джураев, Насиба Амонбоева, угу. Камолиддин Хамдамов. Вот они все... имеет вот как в своем творчестве вот такой по одному циклу макомного. И наряду, естественно, конечно, другие тоже исполнители у нас есть. Можно прибавить то, что у нас есть государственный ансамбль шашмакома. Да. Многие певцы имеют образование очень хорошее и хорошие голоса.
0: Каким вы видите шашмаком вот, в будущем?
1: Дело в том, что это зависит от того, как мы отнесемся к этому искусству.
0: Насколько бережно.
1: Да, насколько и бережно, насколько ответственно. Дело в том, что такое искусство, как макомное искусство, не каждый народ имеет.
0: Да.
1: Вот, например, казахи, киргизы, туркмены, они такого искусства не имеют. Такое искусство только отдельные народы, как, допустим, Таджикистан, Азербайджан, Иран, Индия, Пакистан, Турция. И это не все страны имеют. Поэтому мы должны почувствовать эту ответственность. В первую очередь, мы должны... эту музыку очень беречь, во-первых. Во-вторых, мы должны всячески способствовать, чтобы эта музыка могла развиваться наряду с другими видами, другими жанрами нашей музыки. И к этому нужно приложить очень большие усилия. Я считаю, что в первую очередь сегодня то, что вот наш президент поддержал это искусство в 2000 году, наш ансамбль шашмакома дал статус государственный, это был первый шаг, первый толчок к тому, что наша музыка стала развиваться. Второй толчок – это то, что во всех регионах образовались, организовались студии, академия музыки, школы нашей шашмакома тоже есть как бы результатом того указа президента. Вот указ президента, она существенно оказалась и работает действительно в деле развития вот этого искусства. Но я скажу, вот еще каждый год справлять день шашмакома. Это нигде, ни в какой стране мира вот такого празднования нет. То есть это говорит о чем? Говорит о том, что как мы познаем, как мы чувствуем ответственность и его уважаем, даем дань наследию своему. Я думаю, что наш макум имеет нечто такое, которое нельзя, может быть, словами объяснить. Это нужно слушать. Макум нужно слушать целиком. Вот целиком слушая циклическое произведение, только тогда человек может понять, суть музыки, нашей классической музыки, и она имеет очень хорошее влияние на настроение, на здоровье, на понимание, на мышление. Она всячески отражается на, скажем, существо человеческое.
0: Сегодня шашмаком внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Для сохранения популяризации этого жанра главой нашего государства Эмом Алирахмоном и правительством республики приняты всевозможные меры. В годы независимости в республике проведены международный симпозиум, 2003 году из Фара, фестиваль Душанбе 2008 года, конкурсы, посвященные шашмакому. Кроме того, на протяжении последних лет музыканты Академии Макома участвовали в ряде международных фестивалей, гастролировали в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, России, Израиле, Китае, Индии, Пакистане, Иране, Сирии, Турции, Греции, Франции, Германии, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Бельгии, Голландии, США и других странах. Эти факты свидетельствуют о развитии шашмакома не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами.